После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

время мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не понимаю.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Вид ми города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Так, друзья, ну что, надо воскликнуть «Ура, пятница!» Лето потихоньку шепчет до встречи уже, но 21 августа, день сегодняшний, нам еще дарит тепло. Правда, пасмурно в Пермском крае, и в течение сегодняшнего и завтрашнего дня ожидаются дождики, в том числе и гроза. МЧС вообще предупреждает о том, что сильный ветер и гроза. Но, тем не менее, я желаю всем приятных выходных, где все про отдых и про летний кайф.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Это из Красновишерска сообщение от Ольги. Доброе утро. Капец, сегодня гроза была. Полночи спать не давала, друзья мои. Не, ну такое бывает. Здесь сверкнет, здесь грохнет, здесь громыхнет. Грозы они такие. Но я вот смотрю на погоду в Пермском крае сегодня в течение дня. Так я могу сказать, что грозовой-то фронт, он сохраняется. Он где-то над нами в эту самую минуту ходит. Ну да, спасибо огромное. В Красновишерске уверенное 16 градусов со знаком плюс. В настоящую минуту днем сегодня ожидается до 19 тепла, небольшие дождики, а к вечеру солнышко выглянет. Вот такая вот атмосфера. Спасибо, Оля, огромное. Желаю только всем доброго утра. Всем желает хорошего дня. Пусть этот день будет наполнен яркими идеями, приятными встречами и добрыми новостями. Хорошего настроения. Я присоединяюсь к этому утреннему пожеланию. Ну и продолжаю нашу утреннюю перекличку. Заходи, пиши. Можно через мой канал в Макс. Там я поздоровался уже в видеоформате. И посмотрите погоду в Перми, как раз вот эту атмосферу. Кстати, друзья, обратил сегодня внимание, что впервые за момент моего утреннего приветствия за это лето у меня за спиной уже горят фонари. То есть вот я его записываю где-то в начале седьмого, где-то 6 часов 15 минут, но тут уже как бы фонари не выключают в этот самый момент. Это говорит о том, что скоро осень, а там и зима не за горами. Да. Да. Дни становятся, соответственно, у нас с вами короче, ночи длиннее, и фонари работают больше и дольше. Андрюх, привет, доброе утро. В Степногорске как будто градусов 15 уже, потому что у Андрея открыто окно, и оттуда холодом не тянет пока. Хочется добавить, но тем не менее. Плюс 12, днем 23 сегодня солнечная погода ожидается. Степногорск, тоже вам желаю хорошего дня. Ну и судя по фотографии, сегодня будет теплая, сухая солнечная погода. Да, спасибо большое. Давайте в Подмосковье. Кстати, в Москве тоже выходные летние ожидаются, по моей информации, 23-25 градусов. Продолжают у нас жители Москвы, подмосковного региона, Калужская область. Привет, огромный Людиново. Здрасте, да? Доброе утро, Киров, Калужской области. Продолжают наслаждаться летним настроением. А вот с начала следующей недели уже погода будет портиться. И там тоже ожидаются дождики, как таковые. Отмерцали трое суток зарницу Сергея. Через пару часов домой. Все, хочется сказать. Вот эти сколько там, 72 часа? Ну, 70 пока. Они уже фактически закончены. Погода в Подмосковье на данный момент 15 градусов со знаком плюс. Днем воздух до 19 прогреется. Облачно, и синоптики обещают 3 дня дождя. Сергей, мы с вами разных синоптиков слушали, на самом деле, видимо, да, потому что, я не знаю, вот у меня информация буквально из уст Вильфанда, буквально час назад о том, что выходные будут еще теплыми по-летнему, а в понедельник уже ожидается похолодание и эти самые дожди. Не знаю, может, в Богородском округе уже, конечно, а Москва у нас в формате нынче лето. Ну, вот как-то так. Друзья, заходите, пишите, можно вместе с фотографиями, если вы в группе утреннего шоу «Солями шоу», если в Максе, просто пишите. С удовольствием читаю все, что вы отправляете. Кстати, вчера спасибо Даше, мы разобрались в ситуации. Я в какой-то момент, увидев, что появились комментарии в Максе, я удалил бота, который позволял до этого отправлять сообщения. Соответственно, думаю, ну, комментарии появились, соответственно, зачем бот будет дублировать вот это все, что вы там, собственно, пишете. Вот. А вчера мы выяснили, что с айфона, оказывается, невозможно отправить сообщение через стандартные комментарии в этом Максе, поэтому бот вернулся обратно, и сейчас можно писать точно так же в комментариях и с ваших вот этих самых айфончиков. Да, друзья? На зарядку!

продолжаем. Программа «Друзья Сурами Шоу» продолжается. Кудымка на связи. Привет, Настя. Всем желает хорошего дня. 16 градусов уже в эту самую минуту. Днем сегодня 21. Дождики в течение дня ожидаются. Ну и солнышко тоже выглядит на небольшой короткий период. А вот завтра уже прям дождливая эта самая суббота. Кудымка, тоже хорошего всем дня. Пробуждение отличной пятницы. Друзья, заходите, пишите. Продолжаем утренний интерактив и утреннюю перекличку. Какие планы на выходные? Любопытно.

0: продолжаем программу, друзья. Сольное шоу продолжается. Всем желаю хорошего дня, ярких эмоций, друзья мои. Мариэлла, Илеть, Нина. Доброе утро. 16 градусов, днем 21. Облачная погода сегодня в течение дня ожидается. Спасибо огромное. С пожеланиями доброго утра. И у Нины тут воспоминания. Кино, говорит, смотрю, «Брат 2». Хорошее кино на самом деле. Хорошее, да. Можно периодически пересматривать этот самый фильм для того, чтобы вспоминать, как оно было. Ну и, в принципе, Сергей Бодров очень достойно в этом самом кино играет. Так, друзья, ну что, заходите, пишите, как дела, как настроение. Еще раз, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, одноименный. Соответственно, читаю все ваши комментарии, которые вы пишете. Также с удовольствием, друзья, читаю группу «Утреннего шоу», «Сольми шоу», официальную группу радиостанции. И есть официальный канал в Макс, пожалуйста, на радио «Соль ФМ». Тут тоже можно чего-нибудь написать. Так, новости.
1: Однажды в России.
0: Так, ну что, кто тут у нас первый раз в первый класс? Признавайтесь. Минпросвещение вас тут порадовать, уважаемый первоклассник. Да-да, пластинка уже подзаела. Первоклассники, Минпросвещение вас хотят порадовать. У вас учебный год будет короче на неделю. Ну, с другой стороны, вот посмотрите, домашние задания уже отменили. Учебный год короче на неделю. Все для того, чтобы школьные годы чудесные не начинались со стрессовых минут. Согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения России, учебный год для учеников первого класса будет короче на одну неделю по сравнению с остальными школьниками. А все потому, что для них предусмотрены дополнительные каникулы в середине третьей четверти. При четвертном режиме обучения, как звучит-то, четвертной режим, которые могут быть организованы и независимо от четвертей. Ну и такие каникулы пройдут с 15 по 21 февраля, друзья. Это позволит сократить продолжительность учебного года и облегчить адаптацию первоклассников в школе. Слушайте, ну уже полгода пройдет, они уж адаптируются несколько раз к этой самой школе. Но, с другой стороны, на феврале обычно у нас всякие эпидемии, там ОРВИ и прочее приходится, соответственно, неплохо бы дома посидеть эту недельку, да, мы понимаем, да, тут и Минпросвещение, и здравоохранение, все подключаются к этому вопросу. Ну, в общем, школьники, у вас будет дополнительная каникула, первоклассники, я имею в виду. Первоклассники, да, у вас будут дополнительные каникулы, и мы вам немножко завидуем, да. Дальше, друзья, ученые доказали пользу кофе для мышц. Мышц, да. И это, наверное, тоже любопытно. У кофе необычное полезное свойство, друзья мои, обнаружили. Об этом пишет журнал Food Infection. Группа ученых проанализировали результаты. 54 исследований пришли к выводу о пользе кофе для здоровья скелетных мышц. Авторы изучили данные лабораторных экспериментов, исследований на животных и работ с участием людей. Так вот, особое внимание уделено воздействию кофеина, полифенолов и других веществ, которые содержатся в кофе. Исследования показали, что эти соединения способны улучшить работу митохондрий, уменьшить воспаление и окислительный стресс. Помимо этого, вещества в кофе положительно влияют на обмен глюкозы и жиров в мышечной ткани, друзья. И все это важно для выносливости и сохранения силы. Также отмечается, что люди, которые пьют кофе, реже сталкиваются с возрастной потерей массы и силы. Вот это прекрасно! Пойду-ка я кофейка себе сделаю.
1: Нам 10 лет.
2: Утром мы тихо кружимся в танце
3: под летним дождем.
2: Мы просто два силуэта, что прикоснулись.

0: Соль опрос.
1: 7 дня, друзья, переходим. Еще раз доброе утро всем. Просыпается Пермь. Сережа, здрасте. Традиционный утренний привет Зосе и Анюте. Всем хорошего дня, отличных выходных желаю. Спасибо большое, друзья мои. Ну и мы сегодня с вами на летнюю такую пятничную тему легкую поговорим. Я про песни. Иной раз так бывает, что у нас с вами в голове играет какая-то музыка, играет какая-то песня. Иной раз мы ходим и чего-то напеваем, да. У некоторых даже одна и та же песня в голове играет, потому что этот хит, который был и застрял. Так вот, давайте, признавайтесь честно, какая песня у вас сейчас на повторе в голове? Только давайте без прикрас, даже если это какой-то рекламный джингл, потому что бывает, заходишь в магазин, и они начинают на тебя этими самыми музыкальными какими-то своими заставками давить, и ты потом выходишь из магазина, и вот я, например, я вообще не понимаю, как народ работает в фикс-прайсе. Я не знаю, как в других городах, но у нас вот в Перми у них играет бесконечно, ребята. Она играет бесконечно вот это «О-о-о-о-о-о, фикс». Я думаю, боже, я бы и часа, наверное, не простоял в этом магазине. Но мне, если честно, действует на нервы. Но я не знаю, как продавцам. Может быть, они привыкли просто-напросто. Но слушай, 24/7 вот эта вот вся тема. Так вот, друзья, какая песня у вас сейчас, не обязательно сейчас, из последнего, да, что вы напевали, какая песня у вас там крутилась в этой самой голове. У нас сегодня с вами короткий опрос. Мы в течение этого часа разговариваем, потому что в следующем часе мы играем. И у нас сегодня одна из моих любимых игр под названием «Аргумент», когда надо будет красиво сформулировать ответ на поставленные вопросы, поставленные задачи, посражаться за будильник, соответственно. Поэтому давайте в эти 40 минут вложим тот самый личный хит-парад, который никак не выветрится из вашей головы. В общем, делитесь своим застрявшим треком.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья. Солями Шоу продолжается. Нытва, доброе утро. Традиционно привет от Татьяны. Тоже в эту самую минуту с пожеланием отличной пятницы и хороших выходных. Спасибо большое. Друзья, заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Там читаю ваши сообщения, которые вы пишете через официальные группы радиостанции Соль ФМ. Соответственно, там можно в сообщениях написать чего-нибудь. И через официальный канал Макс Радио Соль ФМ тоже можно чего-нибудь написать. Доброе утро. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край на связи. Всем добряка и бодряка наш Леонид желает Пермскому и Краснодарскому краю. И к теме дня сразу переходит наш Леонид. Мы сегодня с вами обсуждаем, друзья, песню, которую вы напевали последний раз, которая у вас застряла в этой самой голове. Ну так, звучит как саундтрек между делом. Что в топе этих самых напевов, спросил я в сегодняшнем опросе.
0: Соль опрос.
1: Если честно, у меня, наверное, хит лета, я его хожу все лето напеваю. Это гимн наш, не России, гимн России я периодически напеваю на мероприятиях, а это гимн Соль ФМ, вот это лето, солнце, Пермский край, Соль ФМ, давай, играй. Реально, вот все лето просто меня преследует. Наверное, и вот еще вот эта, которая тоже «Тону, тону, я в глазах твоих тону». Вот она как бы тоже такая, знаете, надоедливая. Прям как засядет в голове в какой-то момент, так никуда ее и не уберешь. А вот у нашего Леонида это группа «Браво» с песней «Этот город самый лучший город на земле». Вот это, да? Прикольная, да, музыкальная композиция. А так, говорит, разные. И каждый час меняется эта самая пластинка. Разные песни играют в зависимости, видимо, от дня. Ну вот из последнего «Этот город самый лучший город на земле». Отлично. Так, Василий, привет, Кунгур, доброе утро. Василий тоже прямо сейчас в Максе пишет: здравствуйте, здравствуйте, хорошего дня. Несмотря на то, что в Пермском крае пасмурно, может, кое-где даже и дождь идет, чтобы все было позитивно и хорошо. Давайте посмотрим во ВКонтакте, что происходит. У нашего Андрея из ТикТока песня «Шотти-шотти», Мила Пазик, «Шотти-шотти». Я вот не слышал, ну, у меня просто ТикТока нет, я этой темы не слышал, не знаю, но, наверное, что-то такое. Вообще в ТикТоке очень много заедающих музыкальных вот этих тренды ТикТока, как это называется, да? Вот шоти-шоти, как-то у Андрея так это звучит. Так, Нина любуется цветами, продолжает. Ну и по поводу песни «Как хорошо на свете просто жить и находить прекрасное в обычном». Это что-то из Андрея Миронова, да, его репертуар. «И всем, что мы имеем, дорожить и замечать чудесное в привычном». Слушайте, ну... Да, глубоко где-то на подсознании, на подкорочке я даже вспомнил, как эта песня поется плюсом ко всему. Сергей наш из Подмосковья пишет: «Так как я меломан, застревает все подряд, поэтому определенной песни нет». У Андрея там, у Сергея там в голове, ну просто, просто огромное количество песен крутится, вертится, и как бы он старается со всеми с ними дружить, хотя иной раз... Бывает, что не задружишься. Так, у Сергея нашего из Перми пятерочка. Так, пятерочка же, говорит, в голове. Я так понимаю, что про магазин, это вот, которая выручает, да, что-то у них как-то... Я в пятерочке очень редко бываю, как-то не нравится мне просто пятерочка. Есть другие магазины. Вот это, которая пятерочка выручает. Вот это вот, что ли, да? Друзья, какая песня или напев застряла в вашей голове?

0: так хочешь дочку, а я сына.
1: Семейная музыкальная композиция от Саши Санте только что. Друзья мои, мы сегодня обсуждаем песни, которые у вас в голове засели. Заходите, пишите в мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Пожалуйста, в Сормишоу, группу утреннего шоу. В Кунгуре дождь, пишет Василий. Дочка дня три назад весь день мне напевала, а у папы пузика, как у телепузика. А у папы пузика, как у телепузика. Нормально, прикольно звучит, да. Лена, привет, доброе утро и хорошего дня всем желаю. У Лены в голове в последнее время: вот и лето прошло, словно и не бывало. Или скорой осенью за окнами август. Но, слава богу, звучит все это как-то без печали. То есть прошло и прошло, и снова придет, да. Все, в общем, меняется, только мы не молодеем, плюсом ко всему, да. Все опять начинается, это уже у группы Любэ. На это мне в октябре вот эта музыкальная песня всегда в голове. Все опять повторяется, снова все опять начинается. Она реально такая, прям октябрьская. Оля, вчера, говорит, ходили в караоке, я пела вот эту песню, а так я много напеваю. Ефрем Амирамов «Молодая». Это которая «Молодая». Это? Я, видите, не могу послушать в ВКонтакте то, что вы выкладываете. Возможно, да.
2: Гороскоп в плюсе.
1: Давайте, друзья, посмотрим, чего у нас тут сегодня звезды на эту самую пятницу нам желают. Еще раз, 21 у нас сегодня с вами, 21 августа, и гороскоп на сегодня. Овны. Утром дела могут показаться слишком сложными, но уже после обеда вы справитесь с ними на раз-два. Тельцы, задач становится все больше, а времени все меньше, но вы совсем справитесь. Близнецы, меньше рассчитывайте на других, даже если вам обещали помочь в каком-то деле. Раки. Настало время глобальной уборки дома. Львы, постоянная экономия на себе не приведет ни к чему хорошему. Девы, займитесь сегодня тыльной стороной своих проблем. Весы, звезды предполагают сегодня с кем-то чем-то поделиться. Скорпионы. Пока не стоит переводить свои отношения с некоторыми людьми на новый уровень. Стрельцы, все настолько здорово, что вам и пожелать-то нечего. Козероги, возьмите за правило почаще радовать своих близких людей. Водолеи, не пускайте возможность блеснуть своими знаниями. Скромность ни к чему. Рыбы, вам рекомендуется срочная встреча с друзьями. Такой гороскоп, друзья, на эту пятницу.

0: Лайфхак.
1: Ну, мы тут вспоминаем с вами правила дорожного движения со вчерашнего дня, которые неосознанно нарушают почти все. И нам пора каждому из нас признаться в таком хулиганстве. Ну, хотя бы для себя, чтобы понять, что мы что-то делаем неправильно. Вчера рассказал про поворотник перед въездом на круговой перекресток, который включает, ну, максимум 10% водителей, в том числе и в правильном формате. Как нужно правильно переходить дорогу по зебре, с точки зрения административного кодекса и правил дорожного движения. Про сквозной проезд через двор рассказал. А сейчас, друзья, еще одна интересная тема. И мне кажется, что в большинстве своем, в этом-то мы все с вами похожи. Стоять во дворе с включенным двигателем, называется это самое правило. И правило особенно актуально работает зимой, когда во время сборов на работу, например, ты параллельно заводишь машину, чтобы можно было сесть в уже прогретый и теплый салон. Ну, сразу поехать на работу, конечно, привлекательная для многих перспектива, но первая часть статьи 12.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предписывает нам с вами запрет на стоянку более 5 минут с работающим двигателем. И там есть штрафы, и они достаточно такие кусачие. 1500 рублей для обычных городов, да, для обычной России, если у вас город федерального значения, соответственно, 3000 рублей можно получить в данный момент. Если вас, допустим, зафиксирует сотрудник ГИБДД и решит до вас по этому поводу докопаться. Вот такая, друзья, история. Продолжу в лайфхаках сегодня рассказывать о тех самых правилах дорожного движения, которые мы с вами неосознанно нарушаем, в том числе и пешеходы, кстати. Вы же тоже участники дорожного движения, и это везде прописано. Так, друзья, успевайте еще написать по поводу песен, которая крутится у вас в голове, и песню, которую вы последний раз напевали, потому что в следующем часе мы с вами сражаемся за утренний сулемишный будильник.
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 21 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Проливные дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса, вечером до 13-15 градусов и выше нуля.
2: Реклама на Соль FM. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-67-59-03-800-393-25-12-2020. ОГРН-102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
10: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
4: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет
0: объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. До 28 августа планируется обследовать помещения избирательных комиссий на соответствие требованиям антитеррористической защищенности и наличия укрытий. Как сообщил краевой Минтербез, устранить возможные недостатки, подготовить укрытия, обеспечить их необходимыми средствами пожаротушения, питьевой водой, средствами первой помощи необходимо будет в срок до 6 сентября. На местах голосования также пройдут дополнительные инструктажи, тренировки персонала с отработкой действий при сигналах беспилотной опасности, ракетной опасности, а также при возникновении угрозы террористического характера. В ведомстве также отметили, что меры безопасности усилят и 1 сентября во время проведения школьных линеек. В нашем крае судебные приставы добились уничтожения борщевика на земельном участке. Двум жителям региона, которые игнорировали решение суда, ограничили выезд за границу. Только после этого должники выкосили весь борщевик. Впоследствии приставы отменили ограничения. В июле в Пермском крае было выдано 24 800 новых кредитных карт. Это на 5% меньше показателя июня. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер лимита по новым выданным кредитным картам составил в Прикамье 97,5 тысяч рублей. Специалисты пермского филиала Россети «Урал» обеспечили подключение к сетям культурно-досугового центра, строительство которого сейчас ведется в поселке Комарихинский Чусовского муниципального округа. Выполненные технические мероприятия позволили выдать запрошенную мощность в объеме более 60 кВт. Строительство культурно-досугового центра в поселке Комарихинский ведется в рамках краевого проекта «Комфортный край». Его открытие создаст новые возможности для творческого развития и досуга местных жителей. В здании нового культурного учреждения будет оборудован зрительный зал на 100 мест со сценой, гримерная, а также помещение для проведения лекций и образовательных мероприятий. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Видный город. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Ла-ла.

0: возвращаемся к пятнице. Еще раз лето у нас с вами на финише, зато выходные на старте. Пусть 21 августа будет бодрым, а отдых максимально приятным.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. Всем еще раз хорошего пробуждения. Ваш привет, поздравления. Я с удовольствием читаю группу «Утреннего шоу» во ВКонтакте «Соля-Ми Шоу». Мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Там мы с вами в видео в формате. Я общаюсь, я записываю для вас видео. Вы, соответственно, свои комментарии отправляете, вопросы задаете, на которые я тоже с удовольствием отвечаю. И давайте постараемся сегодня сделать такой более сжатый, что ли, эфир. Но он таким и получится, потому что у меня сегодня открытие сквера, и мне надо в 9 часов 30 минут по местному времени уже из студии убежать. Скорее всего, это будет даже чуть раньше, потому что там у нас с вами рекламный карман. Соответственно, это будет вот минутке на 25-й. Как-то так, да. Часовой на связи. Ян, привет, доброе утро. Уже неделю хожу с песней «Киша, ведьма и осел», пишет Яна. Киш бывает, знаете, застрянет его, потом оттуда ничем не выкинешь, не выбросишь эту самую музыкальную композицию. Так, у Василия, это, оказывается, дочка напевает альбом Чистушкина, и там в оригинале-то не папина пузика, а пивное пузико, как у телепузика. Вот как-то так, да. Ну, бывает, и Василий тут меня спрашивает про... Вчера снова, говорит, задавали вопросы о первой песне на Соль-ФМ. Я прослушал, или его не было? Я вам на этот вопрос, Василий, уже вроде отвечал, и отвечу еще раз, так как мне сказал программный директор по этому поводу. Он сказал следующее: я не помню. Это был просто плейлист. Но это вот то же самое, что я прихожу, грубо говоря, на работу, и у меня тут загруженный плейлист из 400 песен, грубо говоря, и сложно сказать, вот так вспомнить реально, какая была самая первая. Ты, наверное, просто включил этот самый плейлист, у тебя все заработало, ты пошел проверять, что у тебя все работает. Ну и выдохнул на радостях, не запомнив, что это была за первая песня, ну, потому что целью такой не задавался. Поэтому, ну, вот как-то так. Не разобрались и не вспомнили, что это за музыкальная композиция, а Соль-ФМ, я еще раз с удовольствием поздравляю с десятилетием. Вчера по этому поводу целый день были праздничные эфиры, которые я тоже с удовольствием слушал. Возможные у меня окна, когда я ездил на машине, соответственно, у меня играл вчера прям весь день радио Соль-ФМ. Так, друзья, заходите, пишите. Ну, в принципе, мы уже с вами переходим к нашей игре 2.0. Так, у Марины «Доброе утро». «Под небо» музыкальная композиция. Что за песня-то «Под небо»? Хочется спросить, да. Заходите, пишите прямо сейчас новости.
1: «Однажды в России».
0: Просто про небо много музыкальных всяких разных песен есть. Так, друзья мои, ну что... Вот с этого, наверное. Таможня Эстонии не пропустила женщину в России из-за санкционной сковороды. Вот, как-то так. Слушай, ну бывает. Эстонские таможенники на пункте пропуска Нарва пресекли попытку нарушения санкционных ограничений Европейского Союза. Вот 11 августа они досмотрели 39-летнюю гражданку Финляндии, направлявшуюся в Россию, которая не задекларировала никаких товаров. Однако в ее багаже была обнаружена новая алюминиевая сковорода, вывоз которой в Россию запрещен санкциями, друзья мои. Вот как-то так. Вроде Эстония, это тут, ну чего там, все равно вот эти пункты пропуска, они работают в таком обычном режиме, а тут раз, и сковородка. А она еще, небось, и санкционная. Так возить-то надо было не через Эстонию, а через Казахстан, мы же знаем. Мы же знаем пути обхода. Кроме того, у женщины нашли пустую коробку из-под ювелирного изделия с сертификатом подлинности, а сам браслет стоимостью 1500 евро был спрятан на большом пальце ноги. Ну чего спрятан? Он был надет на большой палец ноги. Логично ведь? Нарушительницы назначили штраф 560 евро и вернули в Эстонию вместе с товарами. Налогово-таможенный департамент также сообщил об обнаружении других подсанкционных предметов на границе, включая вафельницу, беспроводные телефоны, игровые приставки, жесткие диски и флешки. Не, ну я понимаю, там жесткие диски, флешки, приставки, но вафельница и сковородка...
1: Весь город на

0: продолжаем программу, друзья. Прямо сейчас начинается наша пятничная игра 2.0. Но перед этим сообщение. Целинное. Доброе утро, Курганская область. Оль, привет огромный. Ясно и солнечно. Как говорится, погода удалась. И сегодня я даже немного завидую Ольге, потому что лето продолжается. Да, вот на самом деле, ладно бы было бы вот в Пермском крае, ладно бы не работать в эти самые выходные, но у меня завтра большущий фестиваль, кстати, друзья, в Перми, Пермский большой фестиваль в парке Балатова. Если будете завтра вдруг в Перми, приезжайте, пожалуйста, с 16 до 20.00 будет большая, обширная, прикольная программа. У нас будут поющие динозавры, едут из Екатеринбурга вместе с принцессой. И будет много интересного, будет детализованное представление, будут мастер-классы от предприятий. Поэтому с удовольствием всех жду. Парк Балатова с 16.00 завтра начинаем. Ну а последняя песня, которая у Ольги звучит в голове, веселая, позитивная, «Босиком по траве». Вот как-то так.
1: Игра 2.0.
0: Послушайте, говорит, позитивная, очень летняя композиция. Кто не слышал, получит позитив не на один день. «Босиком по траве», если что. Станислав, привет. Говорит, меня прямо уже просто раскалило от песни про хулигана с ароматом Black Афгана. И все это благодаря вашим стараниям. Ну, играет, да. На Нейма и... Лей Блэк Афгана полюбила хулигана. Вот эта самая песня. Она же недавно была в эфире просто. Вот буквально отыграла несколько минут назад. Ну а мы с вами, друзья, переходим.
1: Игра 2.0.
0: В игру 2.0. И сегодня у нас игра называется «Аргумент». Играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Сверху у вас должно быть написано «Радио Соль ФМ». Далее идет прямая видеотрансляция. Соответственно, и под видеотрансляцией найдете наш подарок. Ну, традиционный подарок – это будильник. Классический, красивый, отечественного производства. Отечественной сборки. Я еще раз обращаю на это внимание. Называется «Рубин». И называется это красиво. И пищит, и четко тикает, и это уже проверено опытом. И вот этот самый будильник с 3D-стикером Соль ФМ я подарю обязательно и отправлю почтой в начале сентября тому, кто выиграет сегодня. Ну, а если вы находитесь на Перми, завтра приедете на фестиваль в парк Балатова, я вам лично вручу этот самый крутой классический будильник. Ну и сегодня мы с вами играем в игру, которая называется «Аргумент». Ваша задача — придумать прикольный, железобетонный, самое главное, чтобы он был веселый, аргумент, который станет оригинальным продолжением заданной мной фразы. Ну и вот победитель забирает этот самый крутой классический будильник. Есть одно ограничение. За всю игру можно предложить не более двух вариантов, иначе все остальные варианты для вас пойдут не в зачет. Я в зачет беру только два предложенных. А фраза у нас сегодня, друзья мои, такая, навеяна моим холодильником, что называется. Холодильником, в котором уже две недели, может даже три, нет, две, скорее всего, живет брокколи. Так вот, друзья, фраза у нас такая. Дорогая, дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что... И здесь я жду от вас тот самый железобетонный аргумент, который уберет это брокколи в сторону. Итак, дорогая, дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что, я смотрю, народ уже активно предлагает свои варианты. Давайте пишите, через 6 минут почитаю первое ваше сообщение.
1: Соленое лето на

0: Игра 2-0.
1: Ну, перед этим еще одна песня, которая заела у Екатерины в голове. Доброе утро. Вчера, говорит, весь вечер напевала. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы она за мной мчалась, за мною вслед. Вот, вот как-то так, да, навеяно самой природой. Так, друзья, ваши сообщения я читаю. Заходите, пишите, канал Макс Эдуард Кузнецов, группа Сольми Шоу. Но пока вот немножко в сторону это, потому что у нас идет игра. Игра сегодня, аргумент называется, ваша задача придумать прикольный железобетонный аргумент, который окажется самым оригинальным продолжением фразы «Дорогая, дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что мы не веганы». Вот так начинает Рафаэль наш в эту самую минуту. Ну, мы не веганы. Мы же не веганы. Поэтому какая тут брокколи, да. Василий. Потому что, любимая моя, на завтрак трава, на обед трава. А я мужик, я мясо хочу. Ну тут просто, вот знаете, смотреть своими грустными глазами на жену, как на траву, и говорить, что я мясо хочу. Ну и 18+, я не буду читать в эфире, но я в зачет эту самую вашу тему взял на самом деле. Здесь такие мысли о том, что брокколи плохо сказывается. Ну ладно, не буду, да. Кому надо, зайдете, посмотрите, почитаете. Яна, дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что они похожи на деревья, и я чувствую себя козой. Потом месяц боюсь смотреть на себя в зеркало. Как-то так от Яны такой вариант прилетел. Андрей, дорогая, мы не будем есть брокколи, потому что ты его не садила. А я магазинный, есть отказываюсь. А если это брокколи с огородного участка, хочется спросить. У нас же растет эта самая тема все равно, ведь, да? В Пермском крае даже 100%. Оля, дорогой, мы не будем есть брокколи, потому что я не знаю даже, что это такое. Хоть раз-то в жизни можно попробовать. Так, ну и от Стаса сообщение. Дорогая, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что мясо вкуснее. И этим, видимо, все сказано. Друзья, продолжаем игру. Заходите. Группа Радио Соль ФМ, официальная группа радиостанции. Там увидите будильники. Наш приз, соответственно, и под этим будильником я жду ваших предложений. Как можно отвертеться от того, чтобы не есть брокколи?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Игра 2.0.
1: Продолжаем игру 2.0, друзья. Она сегодня у нас с вами называется «Аргумент». Играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль FM» во ВКонтакте. Играем под постом с правилами, там, где будильник и нигде более. Там есть еще кнопка сообщения, но я туда пока не заглядываю. Сделаю это буквально через вот несколько минут. Но в любом случае отправленное туда не считается. То есть только там, где все видят, где публичная, что называется, страничка этого всего. И вот в этом месте вы пишете свои комментарии. Итак, сегодня надо придумать продолжение фразы «Дорогая, дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что...» «Мария, здрасте!» «Потому что я не козел! Я такое не ем!» Такой вариант, пожалуйста, оригинальный прилетел. Жанна, привет! Это уже Людинова просыпается. «Дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что...» «Потому...» «Все кончается на у», потому что все кончается на у. Вот как-то так. Детский аргумент, когда сказать уже совсем нечего, да. От Марии вторая мне фраза: «Дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что я уже ела его и на завтрак, и на обед, и на ужин в течение последнего месяца». Сколько можно? Хочется добавить в эту самую минуту. Так, Анастасия, привет, доброе утро, Верхняя Пышма. «Мы не будем есть брокколи на ужин, потому что она похожа на бабу Зину из магазина с ее прической». Класс. Слушайте, вот такая интересная вариация этого всего. Заходите, пишите, мы еще с вами играем целых 10 минут, пока давайте к забавным новостям из-за границы.
0: Мод дня.
1: Всем бы такую работу, друзья мои. Хотя я уверен, что и в России есть такие теплые места, где можно это делать. Так вот, китаец временно переехал на гору, друзья, чтобы работать наблюдателем за облаками. За облаками. Многие уверены, что 23-летний Ли Сычинь невероятно везучий человек, который выиграл конкурс среди 3600 претендентов и получил работу мечты. Мужчина на месяц поехал жить на гору Лао Цзюнь в провинции Хайнань, это у нас Китай, да, и стал наблюдателем за облаками. Так вот, друзья, зарплата еще плюсом ко всему, заманчивая. Любоваться облаками и заработать $8900, это действительно заманчиво. 8900 это на наши деньги 800 900, да. 890, ох. Однако реальность оказалась далека от беззаботного отдыха. Ли приходилось рано вставать, но около 5 утра. Слушайте, за такие деньги? Да я за гораздо более меньшие деньги встаю в 5 утра. Работать в непредсказуемую горную погоду и каждый день укладываться в жесткие сроки публикации контента. Нужно было ли красивое фото и видеоролики для рекламы этого туристического места. Порой одного удачного кадра приходилось ждать по паре часов, а когда погодные условия препятствовали съемкам, Ли использовал отснятые ранее материалы или перемещался по туристической зоне, пока не находил то, что можно было запечатлеть. Главной задачей Ли было не наблюдать за облаками ради самого наблюдения, а создавать ежедневный рекламный контент. Работодатели мужчины прямо объявили, что им нужен человек, который не только снимает природу, но и рассказывает с помощью фотоснимка истории о ней. Слушайте, но с другой стороны, опять-таки, все-таки работа, которой можно позавидовать. Я прямо сейчас вот смотрю на эти фотографии, которые снимал этот самый молодой человек. Он профессионал своего дела, и он это делает просто-напросто великолепно. И на вершине горы с видом на туристический кластер. Где-то облако, где-то гора в облаке, где-то ночевала тучка золотая на этом самом пике горы. Выглядит очень круто. А зарплата, ну, $8900. Эх!
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: хорошо, продолжается, друзья, у нас идет игра 2-0, как обычно, в пятницу. В розыгрыше у нас прикольный будильник отечественного производства. В Челябинске где-то собирают, кстати, вот этот рубин. Как выглядит, можно посмотреть на прямой трансляции. Вон он стоит здесь, прям на столе, соответственно, очень похожий. Там будет...
1: Игра 2-0.
0: Брат-близнец, соответственно, того, что у меня здесь уже полтора года стоит на столе, как демонстрационный экземпляр. Я вот сейчас к Лене Коробейниковой обращаюсь. Лен, вот мне ваш вариант, на самом деле, очень нравится, но Лена написала просто в сообщениях этот самый вариант. А по правилам у нас надо писать под постом, там, где будильник. То есть, еще раз, группа «Радио Соль FM», не сообщение мы с вами пишем, а листаем вниз ленту и находим будильники. Вот не я, знаете, если вдруг вы выиграете, то в данном случае даже не я буду возмущаться, мне-то все равно откуда читать. А у нас есть слушатели, которые очень ревностно относятся к правилам игры. Поэтому я прошу ваши версии перенести туда, чтобы у них не было никаких вопросов, просто-напросто, да. Так вот, у нас сегодня продолжение фразы. Дорогой, дорогая, мы не будем есть брокколи, потому что от Лены. Брокколи на ужин и на обед, секса не будет, так как я мясоед. Или встречаться не будем, так как сил-то нет. Вот тоже хорошая версия. Ну и вторая версия, это опять-таки козлиная история, но из домовенка Кузя. Так вот, дорогая, мы не будем есть брокколи, потому что я не козел. Блинов хочу со сметаной. Вот как-то так, да. Так, друзья мои, далее давайте я сейчас перейду в официальное место нашей игры. Еще раз, группа называется «Радио Соль FM». Играем мы с вами под постом с правилами, друзья мои. Так, чуть я туда вот как раз перемещаюсь, к этому самому будильнику. Здесь тоже уже понабросали эти самые варианты сейчас. Дорогая, мы не будем есть на ужин брокколи, потому что пока не было тебя и твоей мамы, не было и брокколи. Съедим брокколи, боюсь, что исчезнете и вы. Это от Ивана. Потому что Великий пост уже закончился, радуется Юрий. Эй, красота! Наконец-то брокколи в сторону, да. Светлана, дорогой, мы не будем есть брокколи, потому что будем есть кабачки, но только сегодня на ужин. Не только сегодня на ужин, но и завтра, и послезавтра. Тоже хорошо, кабачки нынче тоже, знаете, везде лежат на подоконниках. Наталья, дорогой, мы не будем есть брокколи, потому что брокколи агент шпината. Сегодня она тут, а завтра она заставит пить тебя зеленый смузи. Вот как-то так. От Яны. Дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что они наконец-то закончились. И с сегодняшнего дня мы переходим на шпинат. Вот. Шпинат вмешался в нашу историю с брокколи, друзья мои.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Лайфхак.
1: Продолжаем разбирать мы правила дорожного движения, которые неосознанно нарушают почти все. Друзья мои, сегодня я вам рассказал про правила, которые в случае чего может грозить 1500 штрафов. А если вы в городе федерального значения, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, соответственно, 3000 движения, 3000 штрафов за эту историю. А теперь давайте поговорим про еще одно правило. Перестроение по пешеходному переходу во время движения. Многие, даже опытные водители, нередко в порыве перестроятся на другую полосу ради обгона или съезда, спешат вклиниться в соседний поток, вот только не помнят, что перед пешеходным переходом есть прерывистая линия разметки, которая перетекает в сплошную. И вот пересекание этой самой линии считается грубым нарушением. Формально в правиле нет этого пункта, запрещающего перестраиваться конкретно на пешеходном переходе, поэтому в этом случае водитель будет нести ответственность по статье 12.14 административного кодекса о правонарушениях Российской Федерации о нарушении правил маневрирования, а за нарушение ему будет грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Вот еще одно такое правило, на которое я обращаю внимание.
0: Солями шоу.
1: Так, друзья, стоп-игра. Я все ваши варианты внимательно прямо сейчас отследил. Лен, спасибо огромное за то, что перенесли свой вариант в общую тему, где все предлагали эти самые свои варианты. Вот у меня Ленин вариант просто есть. И еще один вариант, не скажу чей. Сейчас, наверное, придется бросать монетку, потому что я не могу решить, кому отдать этот самый подарок. Вот, ну, понравились реально два такие, которые зацепили, которые, с моей точки зрения, соответствуют. От Елены еще прилетела. Чернушка, привет, доброе утро. Мы не будем есть брокколи, потому что гладиолус, ну, сегодня день гладиолусов, плюсом ко всему. И Олеся, потому что отключили газ, и брокколи не на чем готовить. Вот как-то так. Ну, тоже, знаете ли, бывает. Вообще, брокколи можно и в сыром виде грызть. Вот, это не возбраняется.
0: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 21 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Проливные дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса, вечером до 13-15 градусов и выше ноля.
0: Реклама на Соль FM.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
6: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
9: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Вновь

всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Правительство России перенесло срок введения обязательной маркировки детских молочных каш на 1 сентября следующего года. Решение должно было вступить в силу с 1 сентября этого года. Однако в июле Минпромторг предложил сдвинуть срок, поскольку молочные каши попадали под действие правил маркировки бакалейной продукции и участвовали в эксперименте по маркировке детского питания. Ведомство выступило с инициативой систематизировать требования к этой категории товаров, закрепив их только в правилах маркировки молочной продукции. Согласно новому графику, производители импортеров обяжут маркировать детские молочные каши и передавать данные о вводе продукции в оборот в систему «Честный знак» с 1 сентября 2027 года. При этом указывать сведения о розничных продажах и выводе продукта из оборота нужно будет с 1 декабря 2027 года. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал изменение условий софинансирования расселения аварийного жилья в Березняках. Как сообщают в Министерстве строительства, теперь краевой бюджет будет покрывать 75% расходов муниципалитета вместо прежних 50%. Такое решение принято на встрече главы Прикамья с региональным министром строительства Артемом Габдрахмановым. По словам министра, по утвержденной программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026-2031 годах в Березняках необходимо расселить более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более 500 человек. Министр добавил, что развитие территории планируется и в Соликамске. Речь идет о жилом массиве, прилегающем к Соликамскому магниевому заводу. В 2025 году, по данным краевого Минстроя, жилищные условия в Прикамье улучшили около 5000 человек. Программа «Инфраструктура для жизни» предусматривает переселение еще 23 тысяч жителей из аварийного фонда. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Ну что, друзья, пятница, еще раз всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. Мы с вами фактически уже провожаем лето, это такая предпоследняя пятница. В этом всем летнего настроения, такой последний рывок лета, друзья. Потом у нас такие чистые выходные без дедлайнов. Пусть все будет на этой неделе в кайф.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Ну что, давайте подведем итоги нашей сегодняшней игры. Как я сказал, у меня была претендентка Лена, и еще одна претендентка у меня была, это Анастасия. Вот, как-то так, друзья мои. И я бросил кубик, вот у меня, вот кто видел на видеотрансляции, смотрел внимательно за тем, что я делаю, и кубик в данном случае отдал победу. Отдал победу Анастасии, я поздравляю ее в эту самую минуту. В верхнюю пышму отправляется наш будильник. И победивший, соответственно, вариант звучит так. Дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что... Сейчас, подождите, чуть-чуть потерялся я. А, где оно? Сообщение-то. Так, Яндекс так... Не Яндекс, ВКонтакте так любит перевернуть все с ног на голову, но этих самое интересное. Мне надо сначала старое. Так вот, где? Да. Дорогой, мы не будем есть брокколи на ужин, потому что она похожа на бабу Зину из магазина. С ее-то прической. Анастасия, мои поздравления, соответственно, сейчас мы спишемся и... Готовьте ваш адрес, индекс, телефон для того, чтобы я мог отправить в вашу сторону этот будильник. Всем спасибо, всем спасибо за игру, за ваши идеи, за ваши интересные слова. Давайте очень быстро проведем рубрику «Пятничный челлендж». Играем мы в группе утреннего шоу «Солями шоу» называется группа. Там есть уже мои фотографии, моя сделанная только что, мои на неделе сделанные и Рома Зверь на юбилейном концерте группы «Зверей в Лужниках». Итак, пятничный челлендж. Нужно назвать одну вещь, за которую вы благодарны этой неделе, даже если это просто наконец-то пятница. Ну и выкладывай, конечно, фото пасмурной погоды или, наоборот, солнечной, как вот в Калужской области в эту самую минуту. Пишите, какие планы на выходные, делитесь добром, и будет вам счастье. Заходите, в общем, жду от вас ваших фотографий. Ну и давайте вспоминаем реально, что было прикольного на этой неделе, от пятницы до пятницы, соответственно. А я пока в новости вас посвящу.
1: Однажды в России...
0: Точнее, иной раз подходишь к машине и даже не знаешь, что тебя в ней ждет. Россиянину пришлось разобрать автомобиль из-за спрятавшейся внутри редкой змеи. Ты его открываешь, она на тебя смотрит своими большими глазами. Дело было в Астрахани, и житель Астрахани почти до основания разобрал свой автомобиль из-за спрятавшейся внутри редкой змеи. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Оказалось, что ковровый питон, змея, знаете ли, не маленькая, забрался в торпеду во время игры. Доставать его силой хозяин боялся, можно было травмировать змею. Пришлось отогнать Kia в местный автосервис. Там мастера сантиметр за сантиметром разбирали эту самую панель. Сразу достать змею не удалось. Она испугалась и забралась еще глубже. Питон в итоге спрятался уже под обшивкой потолка, друзья. И никак не хотел оттуда выходить. В общем, два дня ушло на то, чтобы достать эту самую редкую змею. Слушайте, бывает. Змеи тоже, знаете, страх испытывают. Поэтому, когда до тебя пытаются добраться щипцами такими, она же не знает, что раскручивают панель только для того, чтобы помочь тебе оттуда выйти. Соответственно, змея начинает все глубже и глубже. Это инстинкты. Вот на кота посмотрите, там, на кошечку свою. Если он что-то не хочет делать, он заберется куда поглубже, куда-то под диван просто-напросто. Такое же и со змеями, судя по всему, происходит. Ну, я так понимаю, что на день деньги этот самый мужчина, в общем и целом, попал немалое для того, чтобы просто извлечь питона редкой породы из своего автомобиля. Вот так, друзья. Ну и еще раз акцентирую внимание, что мы начинаем нашу рубрику «Пятничный челлендж». Заходите в группу утреннего шоу, называется группа «Солями шоу». И можно написать, кстати, в канале «Макс», но я не буду по этому поводу тут отдельную какую-то историю выкладывать. Поэтому заходите и, соответственно, отправляйте мне ваши фотографии. Я смотрю, уже арбузы появились у Василия. Сейчас будем внимательно следить за происходящим. Да, как-то так, друзья. Заходите, пишите.

0: Как там? Что посмеешь, то и пожмешь. Звучит переделка этой самой музыкальной композиции, да.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
0: У нас такие три минутки пятничного челленджа, друзья мои. Нужно назвать одну вещь, за которую вы благодарны этой неделе, даже если это просто наконец-то пятница, ну и выложить фото того, что вас радует на самом деле, да. Как поработали, хочется спросить, как провели предыдущие выходные, чего у вас хорошего было. Василий выкладывает уральские арбузы, причем я так понимаю, что достаточно большие арбузы, там килограмма на 2,5-3, то уж 100% выросли в теплице, и Василий еще не отрывает их от мамки, как говорится, да, не срывает с поводка, и они еще продолжают таким теленочком лежать где-то в теплице на грядке у Василия. Выглядит прикольно. Ну, я думаю, что по случаю 1 сентября такой первый арбуз надо снять, попробовать, потому что я не знаю, я очень скептически отношусь к арбузам, выращенным на Урале. Мне кажется, они менее сладкие по сравнению с астраханским. Но, тем не менее, эксперимент, или, может быть, Василий, вы прям как бы там бахча у вас, это самое арбузное, это дорогого стоит. Тем более, что и у нас в этом году 36 градусов жары было. Может быть, чего-то и вызрело. Сережа отправляется на цепные свои часы после 3 суток работы. Всем желает продуктивных выходных. Сережа, хорошо, счастливо поспать и отдохнуть, хочется сказать, да. Друзья, успевайте, еще 4 минутки, даже 3. И сегодня, видите, у меня тут открытие сквера на 11 часов запланировано. Мне надо выезжать на мероприятие.
1: Лето в ритме города. Это...

0: утро.
1: Так, друзья, еще немного полюбуюсь вашими фотографиями, которые вы прямо сейчас отправляете в группе Сулейман Шоу, соответственно, и будем с вами подводить итоги всей этой любопытной, интересной истории нашего пятничного челленджа.

0: Рывок лета, друзья мои, и еще немного, еще чуть-чуть, я понимаю, следующие выходные они уже будут в заботе о том, как начать учебный год для ребятишек, девчонок и мальчишек. Все, прощаюсь, впереди много музыки, много интересного и много яркого. Надеюсь, что ваши выходные будут очень-очень крутыми. Кстати, кто в Перми, еще раз со всей души приглашаю на завтрашний большой фестиваль, который я организую и провожу в парк Балатова. Там у нас экофестиваль «Зеленый горизонт» с огромным количеством всевозможных развлечений, мастер-классы от предприятий индустриального района города Перми, выступления творческих коллективов в Перми, и едут к нам поющие динозавры с принцессой из Екатеринбурга. Не пропусти, с 4 до 8, все в парке Балатова. Все, друзья, пока-пока, счастливо!
1: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 21 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Проливные дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса, вечером до 13-15 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: Же всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили, Вера.
1: Выбор Ленд. Выгода Ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В июле инфляция в Пермском крае замедлилась и составила 7,2%. Это выше среднероссийского показателя. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России. Цены в Прикамье относительно июня выросли на 0,7%. Это выше, чем в целом по России. Основные причины – рост издержек производителей и цен на топливо. Среди продовольствия сильнее всего подорожали сахар, мясные продукты и хлеб. При этом подешевели яйца, плодовочная продукция, чай, кофе, какао, сыр и масло. Из непродовольственных товаров увеличились в цене моторное топливо и печатные изделия. Также в Пермском крае отмечается подорожание тарифов на такси. Сезон увеличились цены на услуги по организации и проведению торжеств. Санаторно-оздоровительный сегмент услуг, напротив, показал снижение стоимости. Ученые из ПГНИУ совместно с коллегами из подмосковной Дубны впервые провели биомониторинг качества воздуха в Соликамске, Березниках и Губахе. Качество воздуха оценивалось с помощью биоиндикатора мха-плевроциума-шребера. Мхи не имеют развитой корневой системы и накапливают потенциально токсичные элементы непосредственно из атмосферы. Они устойчивы к их высоким концентрациям и способны к их накоплению, что позволяет определить загрязнение, накопленное за 1-3 года. Образцы мха были отобраны в городской черте Соликамска, Березняков и Губахи. Пробы исследовали на содержание 16 потенциально токсичных элементов в лаборатории нейтронной физики. Индексы загрязнения для Соликамска, Березняков и Губахи составили 1,35, 1,69 и 1,56 соответственно. Это указывает на уровень загрязнения от незагрязненного до умеренно загрязненного. Для большинства элементов потенциальный экологический риск был низким. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День окажется благоприятным для делового общения. Хорошо пройдут переговоры и собеседования. Вы легко произведете нужное впечатление на тех, кого хотели бы видеть своими партнерами. Несложно будет справиться с привычными задачами. Да и с чем-то новым вы разберетесь очень быстро. Будет радовать общение с близкими. Не исключено, что захочется собрать старых друзей или повидать родственников, которые живут далеко. Все, кто в это время отправится в романтические поездки, отлично проведут время. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Парикмахер – это тот человек, кто в основном подстригает, укладывает, ухаживает и бреет волосы и бороды мужчин и мальчиков. Парикмахерские были хорошо известны в Древней Греции и Риме и служили центром сплетен и дискуссий. История парикмахеров богата и восходит к началу 3500 года до н.э. Прически и мода по всей Европе варьируются в зависимости от предпочтений королей. Парикмахерам приходилось совершенствовать свои навыки в соответствии с текущими стилями, чтобы держать людей в королевстве в курсе последних тенденций моды. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про парикмахерские и парикмахеров расскажу сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Это Соль.ФМ. Это радио соляной столицы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 21 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Проливные дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса, вечером до 13-15 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: Вновь

0: прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
3: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Выбор ЛЭМ. Выгодаленд, Джейленд, а столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Владимир Путин поручил распространить передовой медицинский опыт Москвы на все регионы страны. В пример глава государства привел столичную систему диагностики, в рамках которой рентгеновские снимки за считанные секунды исследуются с помощью компьютерного зрения. Этот высокотехнологичный подход, по его словам, позволяет обеспечить высокий уровень исследований и одновременно сократить рабочую нагрузку врачебного персонала. Путин также обратил внимание на экономическую эффективность дорогостоящего оборудования, которое не только не простаивает, а наоборот позволяет в более краткие сроки провести диагностику для максимально возможного числа пациентов. По его словам, это является хорошим примером стратегии повышения производительности труда для российских больниц и поликлиник. И в продолжение темы. В этом году в Пермском крае были запущены телемедицинские консультации в формате «врач-пациент». Ранее консультации по видеосвязи проходили между врачами. Для видеоконсультации используется мессенджер «Макс». С начала проекта прошло 25 тысяч консультаций. В ходе такого взаимодействия пациенты, кроме получения рекомендаций, могут, например, дистанционно закрыть больничный. Еще один цифровой проект в Пермском крае – дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. В зависимости от диагноза робот несколько раз в день звонит пациенту. В проекте участвуют люди с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. Робот применяет речевые модули в виде опросников, позволяющие получать необходимую для последующего врачебного решения информацию, включая показатели глюкометра, тонометра и так далее. В систему дистанционного мониторинга включены порядка 20 тысяч пациентов. Около 1000 человек используют носимые устройства с дистанционной передачей данных. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. В течение долгого времени парикмахерские ножницы были только прямыми, а вот филировочные появились уже в начале 20 века, в 1930-х годах, и представляли собой, как и сейчас, одно полотно прямое, а второе с зубчиками. Сейчас ножницы в основном лишились богатых украшений и стали снова сугубо профессиональными. Они обрели упор для мизинца, разную форму, длину полотен и заточку для разных срезов и стали максимально удобными для мастеров.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день мы вместе узнаем много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про парикмахеров и парикмахерские рассказываю сегодня. В Европе в старину к цирюльникам обращались не только за стрижкой, завивкой и бритьем. В средние века они по совместительству были и стоматологами, и хирургами. Рвали зубы, обрабатывали раны, вправляли кости и даже ампутировали конечности. Делали эти специалисты и кровопускание, которое со времен древних греков и до конца 19 века считалось средством от многих болезней и необходимой профилактикой почти всех недугов.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата входит из тестирование само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, прямо бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Пятница, 21 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Проливные дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса, вечером до 13-15 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-2012-2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да. Совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. До 28 августа планируется обследовать помещения избирательных комиссий на соответствие требованиям антитеррористической защищенности и наличия укрытий. Как сообщил краевой Минтербез, устранить возможные недостатки, подготовить укрытия, обеспечить их необходимыми средствами пожаротушения, питьевой водой, средствами первой помощи необходимо будет срок до 6 сентября. На местах голосования также пройдут дополнительные инструктажи, тренировки персонала с отработкой действий при сигналах беспилотной опасности, ракетной опасности, а также при возникновении угрозы террористического характера. В ведомстве также отметили, что меры безопасности усилят и 1 сентября во время проведения школьных линеек. В нашем крае судебные приставы добились уничтожения борщевика на земельном участке. Двум жителям региона, которые игнорировали решение суда, ограничили выезд за границу. Только после этого должники выкосили весь борщевик. Впоследствии приставы отменили ограничения. В июле в Пермском крае было выдано 24 800 новых кредитных карт. Это на 5% меньше показателя июня. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер лимита по новым выданным кредитным картам составил в Прикамье 97,5 тысяч рублей. Специалисты пермского филиала Россети «Урал» обеспечили подключение к сетям культурно-досугового центра, строительство которого сейчас ведется в поселке Комарихинский Чусовского муниципального округа. Выполненные технические мероприятия позволили выдать запрошенную мощность в объеме более 60 кВт. Строительство культурно-досугового центра в поселке Комарихинский ведется в рамках краевого проекта «Комфортный край». Его открытие создаст новые возможности для творческого развития и досуга местных жителей. В здании нового культурного учреждения будет оборудован зрительный зал на 100 мест со сценой, гримерная, а также помещение для проведения лекций и образовательных мероприятий. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. В Японии в эпоху Эдо мужчины обязаны были брить лоб и макушку, а потому работа для парикмахеров не переводилась. Интересно, что тогда японским властям пришло в голову использовать склонность клиентов вести болтовню во время процедуры. Дело в том, что города очень страдали от постоянных пожаров, часто вызываемых поджогами. А кто, как не парикмахер, который в курсе всех местных событий и сплетен, может навести на потенциального или реального злоумышленника. Цирюльников и продобреев обязали докладывать обо всем, что может в этом смысле заинтересовать органы власти.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. Неудивительно, что свое искусство парикмахеры постоянно старались развивать. А профессиональными секретами делиться не с кем попало, а с избранными учениками. Речь идет, разумеется, об обслуживании высокопоставленных или, по крайней мере, обеспеченных клиентов. Но и в среде попроще работа всегда находилась. Стричься и бриться приходилось всем мужчинам, причем иногда забота о волосах на голове и на лице регулировалась законодательно.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль-ФМ. Радио с соляной столицы.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. В Древнем Риме парикмахеры придумали рецепты по отбеливанию волос богатых римлянок. Молодые же римлянки в своем стремлении выделяться просили мастеров придумать самые разные высокие прически из длинных волос, заплетенных в волнообразные косички. Чтобы удовлетворить все запросы придворных дам, был изобретен каркас из тонких проволочных нитей, благодаря которому высокая прическа высотой до метра сохраняла свою устойчивость.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215 00 99.
3: Экскурс.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
1: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загрантый клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом. I see the satisfaction in your eyes. I love you and I

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Правительство России перенесло срок введения обязательной маркировки детских молочных каш на 1 сентября следующего года. Решение должно было вступить в силу с 1 сентября этого года. Однако в июле Минпромторг предложил сдвинуть срок, поскольку молочные каши попадали под действие правил маркировки бакалейной продукции и участвовали в эксперименте по маркировке детского питания. Ведомство выступило с инициативой систематизировать требования к этой категории товаров, закрепив их только в правилах маркировки молочной продукции. Согласно новому графику, производители импортеров обяжут маркировать детские молочные каши и передавать данные о вводе продукции в оборот в систему «Честный знак» с 1 сентября 2027 года. При этом указывать сведения о розничных продажах и выводе продукта из оборота нужно будет с 1 декабря 2027 года. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал изменение условий софинансирования расселения аварийного жилья в Березняках. Как сообщают в Министерстве строительства, теперь краевой бюджет будет покрывать 75% расходов муниципалитета вместо прежних 50%. Такое решение принято на встрече главы Прикамья с региональным министром строительства Артемом Габдрахмановым. По словам министра, по утвержденной программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026-2031 годах в Березняках необходимо расселить более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более 500 человек. Министр добавил, что развитие территории планируется и в Соликамске. Речь идет о жилом массиве, прилегающем к Соликамскому магниевому заводу. В 2025 году, по данным краевого Минстроя, жилищные условия в Прикамье улучшили около 5 тысяч человек. Программа «Инфраструктура для жизни» предусматривает переселение еще 23 тысяч жителей из аварийного фонда. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про парикмахерские. И парикмахеров рассказываю сегодня. В средневековой Европе с 11 века всем священнослужителям полагалось избавляться от усов и бород, выбривать на макушке волосы, носить танзуру. К 12 веку в каждом средневековом европейском городе имелась баня. При ней приводили в порядок и волосы. Функции банщика и парикмахера выполнял цирюльник. Во времена позднего средневековья представители этой профессии, как и многих других, объединялись в цеха, а его внутренние правила устанавливали обязанности цирюльников, не только парикмахерские.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. Первые ножницы были созданы более 3500 лет назад, причем служили они не для парикмахерских нужд, для разрезания бумаги и ткани. Их предназначение было в необходимости стричь овец. Первые в истории ножницы были похожи на пинцет, состоящий из двух лезвий. Самый старый экземпляр таких ножниц найден археологами в Египте и датирован 16 веком до нашей эры. Первые парикмахерские ножницы были изобретены в Древнем Египте более 4000 лет назад. Они были сделаны из бронзы и использовались для создания причесок, а также для бритья бороды и усов.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многим известна религиозная традиция женщин закрывать лицо специальными головными уборами, когда открытыми остаются лишь одни глаза. Но знаете ли вы, что существует народ, традиции которого предписывают женщинам наоборот ходить с открытым лицом, а мужчинам носить специальную повязку на лице? И народ этот – туареги. Они живут на северо-западе Африки и практикуют любопытные обычаи. Например, 18 лет юноша получает в подарок платок лисам, длина которого может доходить до 40 метров, и который он обязан теперь носить на протяжении всей своей жизни, не снимая ни при каких обстоятельствах. Лишь на время еды разрешается опускать платок до подбородка даже дома в кругу семьи. В наиболее суровые времена тот, кто был замечен без своего платка, мог вообще быть казнен. При этом на женщин таких суровых ограничений не накладывалось, и в остальном у них такие же права, как и у мужчин.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные задачи. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей в Вера. Доступная рассрочка, трейд-ин и специальные условия покупки. Джили Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Цена автомобиля представлена с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин» в размере 270 тысяч рублей и выгоды от дилерского центра в размере 109 тысяч рублей. Подробности на сайте tbank.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
1: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Предложение не является публичной офертой.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Лада Форд. Форд Авто – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форд Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форд Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: gray, I think of you all day. Wish you'd come back and stay. Sometimes when you're with me.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В июле инфляция в Пермском крае замедлилась и составила 7,2%. Это выше среднероссийского показателя. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России. Цены в Прикамье относительно июня выросли на 0,7%. Это выше, чем в целом по России. Основные причины – рост издержек производителей и цен на топливо. Среди продовольствия сильнее всего подорожали сахар, мясные продукты и хлеб. При этом подешевели яйца, плодовочная продукция, чай, кофе, какао, сыр и масло. Из непродовольственных товаров увеличились в цене моторное топливо и печатные изделия. Также в Пермском крае отмечается подорожание тарифов на такси. Сезон увеличились цены на услуги по организации и проведению торжеств. Санаторно-оздоровительный сегмент услуг, напротив, показал снижение стоимости. Ученые из ПГНИУ совместно с коллегами из подмосковной Дубны впервые провели биомониторинг качества воздуха в Соликамске, Березниках и Губахе. Качество воздуха оценивалось с помощью биоиндикатора мха плевроциума шребера. Мхи не имеют развитой корневой системы и накапливают потенциально токсичные элементы непосредственно из атмосферы. Они устойчивы к их высоким концентрациям и способны к их накоплению, что позволяет определить загрязнение, накопленное за 1-3 года. Образцы мха были отобраны в городской черте Соликамска, Березняков и Губахи. Пробы исследовали на содержание 16 потенциально токсичных элементов в лаборатории нейтронной физики. Индексы загрязнения для Соликамска, Березняков и Губахи составили 1,35, 1,69 и 1,56 соответственно. Это указывает на уровень загрязнения от незагрязненного до умеренно загрязненного. Для большинства элементов потенциальный экологический риск был низким. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. В Европе в эпоху Возрождения прическа стала настоящим модным атрибутом. Считался красивым высокий лоб, поэтому волосы над ним сбривали на ширину 2 пальцев. Особенно модным был золотистый цвет волос, поэтому модницы их высветляли. Женская прическа иногда бывала очень сложной и представляла собой изысканную комбинацию из кос и лоб, украшенных жемчугом, вуалями и лентами. Воображению парикмахеров в этот момент можно позавидовать.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. Отделение профессии парикмахера от профессии хирурга произошло в 17-18 веке. Парикмахеры занимались теперь красотой волос и причесок, тем более, что стремительное развитие моды только способствовало постоянному развитию мастерства. Впрочем, и сейчас на некоторых из представителей этой профессии еще ложатся дополнительные функции. Например, в Японии существует специальная программа получения парикмахерами психологического образования. Так, мастера во время привычной беседы с клиентом могут оказывать влияние на снижение высокого в этой стране уровня суицидов.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про парикмахерские парикмахеров рассказываю сегодня. Древние египтяне завивали и окрашивали волосы, но в основном для этого использовались парики из натуральных волос или шерстяных нитей. А свои волосы они сбривали полностью. Чтобы завить пряди, их накручивали на деревянные палочки и окунали в грязь. Таким образом, они фиксировали пряди, а после высыхания грязь чищали. Чем пышнее был парик, тем выше социальный статус у его обладателя. Их окрашивали в темные тона, причем самым модным считались темно-коричневый и черный цвета.

Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрела в зеленые, как море, глаза.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
4: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. «Амода», «Джейку», «Джейленд». Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всех моделей «Джили» прямо сейчас в «Вера». Успевайте на шоссе Космонавтов 306. «Джили» — «Вера».
1: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия — «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
4: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Владимир Путин поручил распространить передовой медицинский опыт Москвы на все регионы страны. В пример глава государства привел столичную систему диагностики, в рамках которой рентгеновские снимки за считанные секунды исследуются с помощью компьютерного зрения. Этот высокотехнологичный подход, по его словам, позволяет обеспечить высокий уровень исследований и одновременно сократить рабочую нагрузку врачебного персонала. Путин также обратил внимание на экономическую эффективность дорогостоящего оборудования, которое не только не простаивает, а наоборот позволяет в более краткие сроки провести диагностику для максимально возможного числа пациентов. По его словам, это является хорошим примером стратегии повышения производительности труда для российских больниц и поликлиник. И в продолжение темы. В этом году в Пермском крае были запущены телемедицинские консультации в формате «врач-пациент». Ранее консультации по видеосвязи проходили между врачами. Для видеоконсультации используется мессенджер «Макс». С начала проекта прошло 25 тысяч консультаций. В ходе такого взаимодействия пациенты, кроме получения рекомендаций, могут, например, дистанционно закрыть больничный. Еще один цифровой проект в Пермском крае – дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. В зависимости от диагноза робот несколько раз в день звонит пациенту. В проекте участвуют люди с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. Робот применяет речевые модули в виде опросников, позволяющие получать необходимую для последующего врачебного решения информацию, включая показатели глюкометра, тонометра и так далее. В систему дистанционного мониторинга включены порядка 20 тысяч пациентов. Около 1000 человек используют носимые устройства с дистанционной передачей данных. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про парикмахерские и парикмахеров рассказываю сегодня. Психологи утверждают, что люди с короткими волосами, как правило, агрессивнее и напористее, а также довольно часто совершают импульсивные поступки. Считается, что избавление от волос заложено в подсознании человека. Обычно кардинальные изменения прически связаны с желанием изменить стиль и образ жизни, а также с окончанием какого-то жизненного периода.
0: Прямо сейчас ты услышишь...

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про парикмахерские рассказываю сегодня. Известный стилист Стюарт Филлипс попал в Книгу рекордов Гиннесса как автор самой дорогой стрижки стоимостью 16 тысяч долларов. Однажды услугами главного парикмахера знаменитости решила воспользоваться находившаяся на отдыхе в Италии миллионерша Беверли Латео. Из Лондона до драгоценной клиентки парикмахеру пришлось добираться самолетом первого класса. К дверям арендованного на целый день парикмахерского салона мастера доставили на роскошном лимузине.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Как семья, мы большая.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Бой между россиянами Никитой Михайловым и Сергеем Шишкиным на турнире «Урал FC-13» не состоится из-за травмы последнего. Турнир запланирован на 29 августа в Перми. Сейчас лига занимается подбором нового соперника для Михайлова. В «Урал FC» пожелали Шишкину скорейшего выздоровления и отметили, что после возвращения бойца в строй готовы вновь организовать их противостояние. 27-летний Михайлов в профессиональных ММА одержал 12 побед и потерпел 4 поражения. У 23-летнего Шишкина 7 побед при одном поражении. Из-за отмены поединка Михайлов Шишкин главным боем турнира «Урал FC-13» станет схватка между россиянами Геннадием Макаряном и Артемом Рафалем. «Торпедо» сообщил об изменениях в календаре фонда чемпионата КХЛ. Две домашние встречи команды состоятся в другие дни. Так, игра с московским «Динамо» перенесена с 16 октября на 7 ноября, а с «Сочи» с 14 октября на 2 декабря. Первый матч «Торпедо» в сезоне 2026-27 запланирован на 5 сентября со «Спартаком» на выезде. Издание ESPN представило рейтинг лучших вратарей мира. В топ-10 вошел российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. Он занял 10 место. Сафонов создан для момента, которого никто на самом деле не хочет, для послематчевой серии пенальти. 4 сейва из 5 ударов в финале межконтинентального кубка против Фламенго, когда он практически в одиночку привел ПСЖ к трофею, это уже легенда. Он не поражал воображение невероятными сейвами или лазерными передачами. Он просто делал все, что просил от него Луис Энрике, пишут составители рейтинга. Сафонов играет за ПСЖ с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Лидером рейтинга вратарей является испанский голкипер Арсенала Дэвид Райя, далее бельгиец Тибо Куртуа из Реала и итальянец Джанлуджи Донарума из Манчестер-Сити. Барселона окончательно отказалась от подписания нападающего Атлетико Альвареса. Об этом сообщил в соцсетях журналист Хосе Альварес. Спортивный директор каталонского клуба Деку теперь работает над альтернативными вариантами для усиления линии нападения. 26-летний аргентинец имеет действующий контракт с Атлетико до 2030 года. В сезоне 2025-26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач. На чемпионате мира 2026 он забил 1 гол в 8 играх. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.

0: Юлия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Ученые доказали, что человек стал причесываться раньше, чем научился писать. Именно поэтому мы не знаем, какие прически предпочитали первобытные люди. Археологи нашли костяные гребни в погребениях охотников на мамонтов, живших почти 40 тысяч лет назад. Также были найдены скульптурные изображения женщин, где их волосы выглядят роскошно. Они делали всевозможные прически, заплетали косы и украшали волосы повязками или ободками из цветов. Для того, чтобы не испортить прическу во время сна, использовали специальные подставки. Ставки для головы, которые до сих пор применяют японские гейши. Про парикмахерские и парикмахеров рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-830-893-2012-2020. ОГРН-102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
3: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейкут», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
0: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. До 28 августа планируется обследовать помещения избирательных комиссий на соответствие требованиям антитеррористической защищенности и наличия укрытий. Как сообщил краевой Минтерпез, устранить возможные недостатки, подготовить укрытия, обеспечить их необходимыми средствами пожаротушения, питьевой водой, средствами первой помощи необходимо будет в срок до 6 сентября. На местах голосования также пройдут дополнительные инструктажи и тренировки персонала с отработкой действий при сигналах беспилотной опасности, ракетной опасности, а также при возникновении угрозы террористического характера. В ведомстве также отметили, что меры безопасности усилят и 1 сентября во время проведения школьных линеек. В нашем крае судебные приставы добились уничтожения борщевика на земельном участке. Двум жителям региона, которые игнорировали решение суда, ограничили выезд за границу. Только после этого должники выкосили весь борщевик. Впоследствии приставы отменили ограничения. В июле в Пермском крае было выдано 24 800 новых кредитных карт. Это на 5% меньше показателя июня. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер лимита по новым выданным кредитным картам составил в Прикамье 97,5 тысяч рублей. Специалисты пермского филиала Россети «Урал» обеспечили подключение к сетям культурно-досугового центра, строительство которого сейчас ведется в поселке Комарихинский Чусовского муниципального округа. Выполненные технические мероприятия позволили выдать запрошенную мощность в объеме более 60 кВт. Строительство культурно-досугового центра в поселке Комарихинский ведется в рамках краевого проекта «Комфортный край». Его открытие создаст новые возможности для творческого развития и досуга местных жителей. В здании нового культурного учреждения будет оборудован зрительный зал на 100 мест со сценой, гримерная, а также помещение для проведения лекций и образовательных мероприятий. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и отличного настроения каждому слушателю радио Соль-ФМ. Александр Соловьев на связи. Считаю ваши приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи в прямом эфире в течение этого часа. Пиши нам в группу ВКонтакте радио Соль-ФМ по адресу vk.ru/solfm. Также есть у нас и телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Вроде пока еще могу оттуда читать. Ну и, конечно же, Макс. Макс тоже работает. В Макс тоже к нам добавляйся. Все координаты найдешь в нашей группе ВКонтакте. В общем, пиши, не стесняйся. Мы начинаем.
0: Соленый алло.

Ваши приветы, поздравления, признание в любви. Все в прямом эфире на радио Салефам. В нашей программе по музыкальным заявкам «Салёны, алё». Пиши и ты в личные сообщения группы ВКонтакте, в чате видеотрансляции или под постом, в Максе, в Телеграме. В общем, где хочешь, там пиши. Везде твое сообщение обязательно найду и озвучу. Итак, у нас есть сообщение от кого? От Анюты. Отправляет огромный привет из Гремячинска. Отдыхаем на даче. Погода супер. Очень люблю своего мужа Юрочку и моих деток Ульяночку и Вовочку. Желаю деткам набраться сил за последнюю неделю отдыха. Дальше предстоит школа и садик. Прекрасного времяпрепровождения, во-первых, в нашей компании, чтобы у вас в ближайшее время все получилось. Подготовительные вот эти вот работы перед первым сентября, да, и перед школой, и перед детским садом. В общем, все у вас получится. Вы самые лучшие родители, по крайней мере, стараетесь в этом себя, как говорится, либо научить, либо к этому идти. Уверен, что у вас все получится. Вам огромный привет и Ульяне, и Вовочке в том числе. Далее Андрей Симонов отправляет огромный привет Юлии Тарасовой. Желает ей только доброго дня и всегда прекрасного настроения. Только что сообщение оставила Александра Саустина. Так, Танюша, поздравляю с уходом в отпуск. Твой план под названием «Я сделаю в отпуске» смело откладывай на потом. Сейчас самое время забыть про списки дел и посвятить эти дни себе любимой. Пусть будет побольше ленивых утренних кофе, любимых сериалов, прогулок без цели и всего того, что просто радует душу. А это правда, как минимум повышает эндорфин. Это я уже от себя говорю. Пусть отпуск будет именно таким, каким хочется тебе, спокойным или наполненным весельем в кругу семьи. Главное, в кайф. Вот такое сообщение прилетело. Поставьте для нее 3 январь и Ильгиз. Загудим в ближайшее время. Обязательно поставлю ровно через 4 минуты.

Заявкам Салина Алю продолжается. Александр Соловьев у микрофона. Собираю ваш привет и поздравления и там, и тут, и в ВКонтакте, и в Максе, и в Телеграме. Пиши куда угодно. Главное, чтобы твое сообщение было как минимум искреннее, как максимум позитивное. Больше ничего не надо. Пиши. У нас на очереди парочка приветов. Передайте, пожалуйста, приветик следующего формата. Без фамилии, пожалуйста, да пожалуйста. Кнопа моя, я тебя очень люблю. Удачно заправиться. Поставьте, пожалуйста, песню про любовь. Что-нибудь обязательно поставлю. Вот у меня на очереди как раз 5 утра. Ольга Бузова, «Бесценно». Не знаю, наверное, там тоже немножко про любовь да будет. Сергей Ильин пишет нам. Большой привет из Подмосковья. Как обычно на связи. Передаю привет, как обычно, всем слушателям. Вот только погода подводит. Да ладно, бывает то солнце, то дожди. У нас, по-моему, всю ночь ливни прошлись, но, по крайней мере, сейчас пока что ничто с неба не падает. Но это, по крайней мере, в Соликамске. Возможно, где-то в другом городе немножко все по-другому. Услышал вчера много знакомых голосов ведущих. Спасибо за вчерашний праздничный эфир. Да, напоминаю, вчера мы проводили марафон диджеев в честь дня рождения радио СЛФМ. А день рождения не простой, а юбилейное. 10 лет, представляете, радио СЛФМ исполнилось. И на самом деле очень много историй за это время прошло. И еще будет сколько. Так что следите за нами. Мы же тоже будем в ответ следить за вами. Но, конечно же, поздравлять в прямом эфире, если у вас есть такие моменты, кого нужно поздравить. Отдельный привет Антону Попову и Серёге отправляю.

Вы слушаете радио «Салют ФМ», в эфире программа по музыкальным заявкам «Салют и алло». Александр Соловьев у микрофона, читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви и ставлю ваши любимые хиты в наш «Салют» музыкальный плейлист. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, нам в личные сообщения группы. Также можно написать в чате видеотрансляции, на ВК-видео можно в чат видеотрансляции написать. И, конечно же, где-нибудь под постом, в уведомлениях я все равно увижу твое сообщение. Макс, у нас есть, подписывайся, добавляй нас в Максе. Ну и, конечно же, в телеграм-канал тоже пиши. Радио Соль ФМ.

0: конечно же, готов с вами общаться и делать ваш день как минимум ярче, как максимум веселее. Александр Тарсунов пишет нам: поздравляем с 65-летием Гуляева Василия Николаевича. Говорят, 65 — это новые 45, только с бонусом в виде мудрости и скидок для пенсионеров. Желаем, чтобы спина не напоминала о погоде, кофе был крепким, а поводы для радости находились каждый день. Счастья, здоровья, остальное все будет. Всем слушателям Радио Соль ФМ хороших выходных. От семьи Тарсуновых данное поздравление. Также Александр Анисимов поздравляет Радио Соль ФМ с прошедшим днем рождения. Большое спасибо. Оставайтесь всегда с нами. С каменного цветка данное сообщение прилетело.
1: Соленый алё!

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый Алло».

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Сивиль, Арткиасти. Прямо сейчас в эфире радио Салифам прозвучали. Кстати, ты по голосу уже научился отличать Сивиль от Анны Асти? Я пока что нет, но в ближайшее время, в ближайшем будущем, наверное, 100% научусь. Итак, у нас есть еще парочка приветов на эту минуту. А Серега Ильен говорит следующее. Самое главное забыл. Богородский округ, Московская область. Передает привет Добрянскому округу в поселок Вильва Сестренки Елене Тимгановой. Привет отправлен. Далее сообщение от Евгении Князюк. Привет, Салифам. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем рождения нашей Ларисе. Здоровья, удачи, мы всегда с тобой. Наташа, Женя и Ируся поздравляют тебя. Между прочим, Ларисе, огромный привет. Поздравляем вас с днем рождения. Тепла, счастья, радости, всего самого хорошего и необычайно клевого. Кстати, поздравления с юбилеем 10 лет. Поздравления от Евгении тоже прилетели. Большое вам спасибо.

0: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».
1: Итак, у нас остается около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления прямо сейчас, в этом часе. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, в Макс Радио Солифм, телеграм-канал Радио Солифм. В общем, пиши прямо сейчас на свой

0: на эту минуту, но не на сегодня, потому что сегодня уже увидимся и услышимся в эфире танцевального и шоу-программы Dance Hall. Я, Александр Соловьев, буду с вами на связи поднимать ваше настроение. И с помощью музыки будет поднимать настроение Денис Ширяев, который подготовил для вас специально супер-микс для Dance Hall. Оставайтесь с нами. Так, сейчас у нас на эту минуту сообщение от Татьяны Агеевой. Привет! Женечка, поздравляю тебя с отпуском. Надеюсь, мы в нашем отпуске встретимся с тобой за стаканом чая. В общем, вам огромный привет. Прекрасного чаепития везде, всегда и повсюду. Главное, чтобы все было замечательно. На этом пока все. Услышимся в 9 часов вечера в программе Dance Hall.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: Вновь Пермь.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Выбор ЛЭМ. Выгодаленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Правительство России перенесло срок введения обязательной маркировки детских молочных каш на 1 сентября следующего года. Решение должно было вступить в силу с 1 сентября этого года. Однако в июле Минпромторг предложил сдвинуть срок, поскольку молочные каши попадали под действие правил маркировки бакалейной продукции и участвовали в эксперименте по маркировке детского питания. Ведомство выступило с инициативой систематизировать требования к этой категории товаров, закрепив их только в правилах маркировки молочной продукции. Согласно новому графику, производители и импортеров обяжут маркировать детские молочные каши и передавать данные о вводе продукции в оборот в систему «Честный знак» с 1 сентября 2027 года. При этом указывать сведения о розничных продажах и выводе продукта из оборота нужно будет с 1 декабря 2027 года. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал изменение условий софинансирования расселения аварийного жилья в Березняках. Как сообщают в Министерстве строительства, теперь краевой бюджет будет покрывать 75% расходов муниципалитета вместо прежних 50%. Такое решение принято на встрече главы Прикамья с региональным министром строительства Артемом Габдрахмановым. По словам министра, по утвержденной программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026-2031 годах в Березняках необходимо расселить более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более 500 человек. Министр добавил, что развитие территории планируется и в Соликамске. Речь идет о жилом массиве, прилегающем к Соликамскому магниевому заводу. В 2025 году, по данным краевого Минстроя, жилищные условия в Прикамье улучшили около 5 тысяч человек. Программа «Инфраструктура для жизни» предусматривает переселение еще 23 тысяч жителей из аварийного фонда. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Сегодня.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Утром до 13-15 градусов. Днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-0099.
4: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
2: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В июле инфляция в Пермском крае замедлилась и составила 7,2%. Это выше среднероссийского показателя. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России. Цены в Прикамье относительно июня выросли на 0,7%. Это выше, чем в целом по России. Основные причины – рост издержек производителей и цен на топливо. Среди продовольствия сильнее всего подорожали сахар, мясные продукты и хлеб. При этом подешевели яйца, плодовочная продукция, чай, кофе, какао, сыр и масло. Из непродовольственных товаров увеличились в цене моторное топливо и печатное. Изделия. Также в Пермском крае отмечается подорожание тарифов на такси. В сезон увеличились цены на услуги по организации и проведению торжеств. Санаторно-оздоровительный сегмент услуг, напротив, показал снижение стоимости. Ученые из ПГНИУ совместно с коллегами из подмосковной Дубны впервые провели биомониторинг качества воздуха в Соликамске, Березниках и Губахе. Качество воздуха оценивалось с помощью биоиндикатора мхапливроциума-шребера. Мхи не имеют развитой корневой системы и накапливают потенциально токсичные элементы непосредственно из атмосферы. Они устойчивы к их высоким концентрациям и способны к их накоплению, что позволяет определить загрязнение, накопленное за 1-3 года. Образцы мха были отобраны в городской черте Соликамска, Березников и Губахи. Пробы исследовали на содержание 16 потенциально токсичных элементов в лаборатории нейтронной физики. Индексы загрязнения для Соликамска, Березников и Губахи составили 1,35, 1,69 и 1,56 соответственно. Это указывает на уровень загрязнения от незагрязненного до умеренно загрязненного. Для большинства элементов потенциальный экологический риск был низким. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата в ходе тестирования само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, прямо бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Утром до 13-15 градусов. Днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
5: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Вновь

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера. Почувствуйте 3 года комфорта с Вера. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Вера» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» – выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Вера». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Владимир Путин поручил распространить передовой медицинский опыт Москвы на все регионы страны. В пример глава государства привел столичную систему диагностики, в рамках которой рентгеновские снимки за считанные секунды исследуются с помощью компьютерного зрения. Этот высокотехнологичный подход, по его словам, позволяет обеспечить высокий уровень исследований и одновременно сократить рабочую нагрузку врачебного персонала. Путин также обратил внимание на экономическую эффективность дорогостоящего оборудования, которое не только не простаивает, а наоборот позволяет в более краткие сроки провести диагностику для максимально возможного числа пациентов. По его словам, это является хорошим примером стратегии повышения производительности труда для российских больниц и поликлиник. И в продолжение темы. В этом году в Пермском крае были запущены телемедицинские консультации в формате «врач-пациент». Ранее консультации по видеосвязи проходили между врачами. Для видеоконсультации используется мессенджер «Макс». С начала проекта прошло 25 тысяч консультаций. В ходе такого взаимодействия пациенты, кроме получения рекомендаций, могут, например, дистанционно закрыть больничный. Еще один цифровой проект в Пермском крае – дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. В зависимости от диагноза робот несколько раз в день звонит пациенту. В проекте участвуют люди с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. Робот применяет речевые модули в виде опросников, позволяющие получать необходимую для последующего врачебного решения информацию, включая показатели глюкометра, тонометра и так далее. В систему дистанционного мониторинга включены порядка 20 тысяч пациентов. Около 1000 человек используют носимые устройства с дистанционной передачей данных. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье. В ритме города.
1: Музыка, которая прошла естественный отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты.

0: Всем привет, это Дэнс Вершина, зовут меня диджей Ромаха, и пришел я вам рассказать про главные хиты нашей станции. Следующие 60 минут будем неторопливо, последовательно и, что самое главное, справедливо оценивать хиты. Так что делайте громче и не переключайтесь, мы готовы стартовать. Но прежде чем это сделать, думаю, не лишним будет освежить в памяти лидеров прошлого выпуска.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Temper City с Elf Aware.
2: Второе место.
0: Серебро чарта Alex Warren Forever Dream.
3: Главный хит недели.
0: На первом месте по итогам прошлой недели оказались Дженни и Тэм Импала «Дракула». Хиты точно поменяют расположение уже на этой неделе, и вы станете свидетелями этого. Запротоколируем и выбывание из чарта, так и запишем «Zayn Die For Me» на этой неделе вылетает из дэнс-вершины.
1: Это

0: Fast Boys as Feeling провел в нашем чарте уже 14 недель, и вот сегодня минус 2 позиции. 19-я строчка. Надолго задерживаться внизу никто не собирается, так что ждем и чувствуем, что трек еще окажется даже в первой десятке. Но почему бы и нет? Думаю, что в таком же формате родилась и следующая коллаборация. Знаете, я бы даже сказал, новая и старая школа. В общем и целом, новинка этой недели — Мадонна и Мартин Гаррикс, и трек под названием «Bizarre». Очень необычное сочетание двух поколений поп-музыки и танцевальные сцены. Желаем рабочих только лидирующих позиций, а слушать будем прямо сейчас.
1: Новинка недели.

Халид, Dive Into Me. Сегодня минус одна позиция. Алок, кстати, когда-то начал выкладывать музыку в интернете буквально из своей спальни. А теперь вот, пожалуйста, выступает на крупнейших фестивалях мира и работы попадают на лидирующие места в чартах. Вот что называется хорошая ступенька вверх. А вот Эви Meet Me in the Dark делает ровно один шаг назад и оказывается на 17-й строчке.

0: медведь Broken Heart теряет две позиции после 13 недели в рейтинге, а выше Ваня Дмитриенко «Ртуть». У Вани, кстати, интересный путь. Еще совсем недавно он был известен прежде всего как молодой артист, а теперь его песни регулярно оказываются рядом с международными хитами, да еще и сольные стадионные концерты оказываются простой реальностью. Давайте же заценим трек «Ртуть» и вернемся к нашей длинной череде треков.
1: 13 место.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Lights of Blue немного отступает после своего мощного старта, но 10 место все еще очень серьезный результат, и всего-то на третьей неделе. Коллабы такого уровня, как правило, раскачиваются не сразу. И тут стоит напомнить, что в динамиках были и есть Devolt, John Summit и Юлия Чорч. По мне так абсолютная мечта, просто коллаба мечты. Мечта была когда-то и у Тедди Свимса попасть в чарты, а сегодня это реальность, и сегодня мистер No It All отмечается на 9 месте.

0: Феникс Беарвульф сегодня занимает 8 место, и название здесь символичное. Феникс должен возрождаться, даже если пришлось сделать пару шагов назад. Выше же у нас расположился Алан Уокер «Broken Strings». 17 недель в чарте, один из наших главных долгожителей.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Утром до 13-15 градусов. Днем до 18.
1: Реклама на Соль FM.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». О столице всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейкут», «Джейленд» – выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. До 28 августа планируется обследовать помещения избирательных комиссий на соответствие требованиям антитеррористической защищенности и наличия укрытий. Как сообщил краевой Минтербез, устранить возможные недостатки, подготовить укрытия, обеспечить их необходимыми средствами пожаротушения, питьевой водой, средствами первой помощи необходимо будет срок до 6 сентября. На местах голосования также пройдут дополнительные инструктажи, тренировки персонала с отработкой действий при сигналах беспилотной опасности, ракетная опасность, а также при возникновении угрозы террористического характера. В ведомстве также отметили, что меры безопасности усилят и 1 сентября во время проведения школьных линеек. В нашем крае судебные приставы добились уничтожения борщевика на земельном участке. Двум жителям региона, которые игнорировали решение суда, ограничили выезд за границу. Только после этого должники выкосили весь борщевик. Впоследствии приставы отменили ограничения. В июле в Пермском крае было выдано 24 800 новых кредитных карт. Это на 5% меньше показателя июня. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер лимита по новым выданным кредитным картам составил в Прикамье 97,5 тысяч рублей. Специалисты пермского филиала Россети «Урал» обеспечили подключение к сетям культурно-досугового центра, строительство которого сейчас ведется в поселке Комарихинский Чусовского муниципального округа. Выполненные технические мероприятия позволили выдать запрошенную мощность в объеме более 60 кВт. Строительство культурно-досугового центра в поселке Комарихинский ведется в рамках краевого проекта «Комфортный край». Его открытие создаст новые возможности для творческого развития и досуга местных жителей. В здании нового культурного учреждения будет оборудован зрительный зал на 100 мест со сценой, гримерная, а также помещение для проведения лекций и образовательных мероприятий. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Португал Зумен сегодня немного отступает, но остается в первой пятерке. А далее начинается настоящая борьба за вершину. Алекс Уоррен, Forever Dream, уже 12 недель в нашем чарте. Сегодня он пятый, но как только трек не кидало по нашей вершине, надеемся и верим, что хит еще окажется на лидирующем месте.
1: Это

0: Это диджей Годжи, Джейсон Дерула. Трек совершает один из самых мощных прыжков недели, оказывается на третьем месте. Но выше еще более неожиданная история. «Моя Мишель» на «Малиновой луне» поднимается сразу на вторую позицию. Трек уже 9 недель в чарте, теперь до вершины остается всего одна ступенька. Пожелаем ребятам удачи и послушаем этот классный трек прямо сейчас. 3, 2, 1, включаю.
1: Второе место.

0: вот он, главный момент выпуска. Для проверки скажем, что «Моя Мишель» на «Малиновой луне» занимает второе место. «Моя Мишель» забирает серебро чарта. Ну а вот, собственно, тот, кто забирает золото. 5 недель в чарте, а значит, пора бы занять первое место. Поистине оправданный рывок, классный хит и просто классная работа. Первое место дэнс-вершины сегодня за «Темпор Сити» «Self-Aware». Знают себя и знают нас, потому что нам такие треки точно по душе. Знаю точно, что этот трек будем слушать далее. Ну а с вами же услышимся ровно через неделю. Меня зовут диджей Ромаха. Всем отличного настроения, удачи и пока.
1: Главный хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многим известна религиозная традиция женщин закрывать лицо специальными головными уборами, когда открытыми остаются лишь одни глаза. Но знаете ли вы, что существует народ, традиции которого предписывают женщинам наоборот ходить с открытым лицом, а мужчинам носить специальную повязку на лице? И народ этот – туареги. Они живут на северо-западе Африки и практикуют любопытные обычаи. Например, в 18 лет юноша получает в подарок платок лисам, длина которого может доходить до 40 метров, и который он обязан теперь носить на протяжении всей своей жизни. Не снимая ни при каких обстоятельствах, лишь на время еды разрешается опускать платок до подбородка даже дома в кругу семьи. В наиболее суровые времена тот, кто был замечен без своего платка, мог вообще быть казнен. При этом на женщин таких суровых ограничений не накладывалось, и в остальном у них такие же права, как и у мужчин.
0: Территория фактов. Из Соликамска.

0: привет.
1: Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Утром до 13-15 градусов. Днем до 18.
1: Реклама на Соль-ФМ.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.

0: Прямо сейчас «Вера». Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили «Вера».
1: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
2: Почувствуйте 3 года комфорта с «Вера». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Вера» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Вера». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте
2: клубное радиошоу
3: «Дэнс-холл». «Дэнс-холл». Мы готовы
2: на старт. Внимание, поехали!
4: Эй, всем еще раз здравствуйте, кто уже позабыл меня за несколько часов. 16.00 с вами был Александр Соловьев. И теперь еще в 21.00 по пермскому времени я снова с вами, но уже и микс от диджея Ширяева. Александр Соловьев у микрофона. Конечно же, ваши приветы и поздравления звучат в прямом эфире. Если ты где-то на шашлыках в день рождения отмечаешь свой праздник или праздник своих родных и близких, присоединяйся и отправляй свои поздравления, я обязательно все озвучу. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm, в личные сообщения группы, также в чат видеотрансляции, либо где-нибудь под постом, все найду, все озвучу. Также телеграм-канал Радио Сольфм и наш аккаунт в Максе тоже работает, принимаем там сообщения. Кстати, в Макс, точнее, наш аккаунт Макса ты можешь добавить из группы ВКонтакте, пока что вот так, там есть короткая ссылка, заглядывай в группу ВКонтакте, все найдешь, нажимаешь кнопочку и добавляешь нас. И пишешь в течение этих двух часов. Все, давайте вместе зажигаем этот дэнс-холл, зажигаем эту пятницу и делаем сегодняшний вечер по-настоящему жаркой.

Итак, что у нас тут есть на эту минуту? Вот вижу, что чат видеотрансляции ничуть не молчит и даже зажигает вместе с нами, гляжу, да? Итак, что у нас есть? Какой обмен городами? Ты хочешь поменяться городами и вместо кого-нибудь сюда приехать в Соликамск и провести дэнс-холл, например? Ну, давай вперед, я... Где? Электроугли, да, по-моему, Серега Ильин живет. Где ты живешь? Я забыл. Но, так или иначе, в Подмосковье привет огромный. Я с тобой меняться не собираюсь ни в коем случае. Мне в Соликамске хорошо. Итак, что там по приветам? Давайте посмотрим. Кстати, на ВК-видео есть у нас видеотрансляция, в том числе там Денис Ширяев, диджей наш, оставил свое сообщение. Александр Кирилл, мое почтение, говорит... А вот вам, Денис, ну ладно, тоже микс хороший, хороший микс, я послушал. Хорошего настроения и веселого эфира. Денис, тоже большой привет, легкой работы отправляем. Давай уже заканчивай свою работу по пятницам и субботам. Что такое, а? Сколько можно? Хочу тебя видеть здесь в лайве, чтобы ты работал. Скажи, нет, давай-ка я лучше передам вашему начальству. Начальство Дениса Ширяева, пожалуйста, в СМЗ я отправляю. Ладно, как привыкли слышать... Как привыкли слышать название данного рабочего участка СМЗ. Начальство, большой вам привет. Отправьте, пожалуйста, Дениса Ширяева работать в любой день, кроме пятницы и субботы, хорошо? Все, ладно, хорошей работы, отличного отдыха, если вы отдыхаете. Ну и прекрасного

0: Вы слушаете радио Soul FM в эфире Dance Hall. У микрофона Александр Соловьев. Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи. Пиши прямо сейчас, отправляю, я обязательно все озвучу. Написать в группе ВКонтакте радио Soul FM легко и просто. Знаете почему? Потому что он работает. Итак, Юрок Васюткин, так он подписан у нас в группе ВКонтакте Soul FM. Хочу передать огромный привет Кольке Казакову и Сергею Михайловичу. Огромный привет. Также поздравить от всей души с пятницей. Много не пейте. Знаете почему? Потому что вода, если ее много пить, выводит электролиты. Так что сами понимаете, что нужно делать. Итак, Елена Шадрина... Шадрина! Что ж такое-то? Елена Шадрина пишет нам. Привет, любимое радио, с юбилеем вас. Мы отдыхаем на природе в Елово. Передайте привет Вове, Грише, Ромашке, Катюше, Ольге и двум Ленкам, и еще компании рыбаков из Чернушки. Спасибо за леща, с нас ухо. Прекрасного времяпрепровождения, где бы вы ни были, на природе или на шашлыках. Ну, хотя шашлыки на природе, в принципе, одно и то же, нет. Я никогда ни разу не видел, чтобы шашлыки жарили, я не знаю, там, на балконе. Видел только на видео, надеюсь, никто такого делать никогда не будет, ни в коем случае. Пожарная безопасность все-таки, да, а вам же хорошего отдыха желаю в Елово всем-всем-всем. Итак, заглядывая в чат видеотрансляции, что-то у нас тут разобщались прекрасные люди, между прочим. Татьяна Курзинева пишет нам: всем добрый вечер, привет Сергею Ильину, прекрасно. Серега уже увидел привет и уже тоже свой привет отправляет Татьяне Курзиневой, не только ей. Привет также Глебу Жиглову, не помню из какого города, но так или иначе, что-то они вчера прекрасно проводили время, я так понимаю, да? Ладно, хорошего дня, прекрасного настроения везде и всегда. Андрей Хозяшев тоже оставил свой месседж. Приветствую всех. Самое топовое радио Soul FM. Обожаю, обнял бы, приподнял, но не могу, вы далеко. Лучше озвучу ваши приветы. Всем отличных танцев и движухи, так и будет.
1: Вы слушаете

Ghostbusters прямо сейчас в эфире радио СЛФ. У меня почему-то сейчас, не знаю, я надеюсь, никого не обижу. Значит, охотники за привидениями как раз начинаются ближе к полуночи, когда люди отдыхают, да, и не знают определенных законов и так далее. Ребят, пожалуйста, поосторожнее. Хорошего дня и прекрасного настроения везде и всегда. Dance Hall в эфире радио СЛФ. Александр Соловьев у микрофона. Читаю ваш привет, поздравления, признание в любви и тому подобное. Очень приятная, очень горячая или, возможно, просто теплая. Пиши нам в группу ВКонтакте Радио СЛФМ, наш Макс, или же, конечно же, в телеграм-канал Радио СЛФМ. В общем, все озвучу, всем сделаем хорошо. Итак, что у нас есть? Михаил Щелконогов пишет нам: друзья, поздравляют своего друга Ивана Китаева с днем рождения. Всех благ тебе, наш дорогой друг. Также с днем офицеров нас, господа. Ура, ура, ура, товарищи! С СЛФМ, лучшая радиоволна. Большое спасибо вам. Ивана поздравляем, конечно же, с днем рождения. Долгих лет жизни и только счастливых. Чтобы друзья, близкие, родные улыбались вам искренне. Ну и, возможно, кто-то из прохожих тоже улыбнется, чтобы вам настроение в какой-то определенный неожиданный момент поднять. Ивана поздравляем с днем рождения. Михаил Горланов тоже поздравляет сегодня всех с днем офицера, всех причастных с праздником.

Такое очень хорошее, доброе сообщение тоже прислали нам. Денис Иванов оставил свой месседж, свою жену Юлечку. Очень сильно люблю. Хочу ей пожелать, чтобы твой отпуск был красочным, солнечным, и чтобы ты набралась позитива на целый год. Это ведь так тяжело работать воспитателем в детском саду. И это правда, кстати. Чем, вот знаете, тоже, если спросишь, а чем там, что там сложно, просто за детками маленькими приглядывай, там, если что, там, штанишки поменяй и так далее. Нет, на самом деле, помимо того, что просто работать с детьми, да, чему-то научить, какие-то небольшие уроки, да, подготовительные к школе, делать занятия, это же еще и эмоциональная нагрузка. Если что-то, что-то где-то как-то случится, да, нужно за ними постоянно приглядывать. Бывают переполненные группы. Представляете, 30 маленьких ребят в одной группе. Ну, это когда-то было, сейчас не знаю, уже правила. И за каждым, каждого человека нужно выучить. Я когда был еще тоже воспитателем в лагере, ну, там, наверное, даже попроще. И занятость такая более полная. И нужно тоже за каждым следить. И еще имена и фамилии каждого выучить. У меня с этим всегда были проблемы, потому что память у меня короткая абсолютно. А уж учитывая мою любовь к смене ударений в фамилии, знаете, тоже сидим, начинаем все записывать. С документами это тоже постоянная вечная проблема. Документы нужно заполнять, о каждом человеке в список вводить тоже. И сидишь, спрашиваешь, там, Калугина, там, еще какая-нибудь фамилия, там, говорю, например, Шадрина, да, когда Шадрина, правильно, и все, и сидишь вместе с детьми где-то, ну, можно посмеяться, конечно, но очень часто и обижаются дети, бывает такое. А еще вот это вот отдельная, наверное, проблема, это взаимодействие с родителями. Тоже очень частый источник стресса такой. Родители бывают очень разные. Одни считают, что все знают намного лучше и спорят еще с педагогом. Другие абсолютно безразличны к процессу. Третьи просто нарушают режим абсолютно. Им без разницы то, что дети должны во столько-то ложиться. А вы почему не даете моему ребенку с вами пообщаться? У нас режим, извините, одним разрешим, а другим не разрешим. Тогда у нас будет полный хаос. Получается так. Так что родители просто будьте как минимум хорошими людьми. И, я понимаю, то, что у вас тоже много своих забот, как семья, как родительская работа, да. Но и те, кто занимается вашими детьми, они отдают все силы, чтобы ваши дети потом выросли самыми лучшими на земле. Уважение должно быть у каждого.

И не успел я, грубо говоря, подумать о той прекрасной фамилии, где я раньше путал ударение, сейчас запомнил. Тоже пишет нам Елена Шадрина. Шадрина, я же сказал, да, Шадрина. Правильно, да, все правильно. Приветики еще Надюшке, маме Нине и папе Вове, которые только что приехали к нам на огонек. Ох, у вас там совершенно классное, яркое, замечательное веселье. Так и хочется с вами побывать, но нет, у меня тоже сейчас начинаются выходные очень бурные. Мало того, что мы, как говорится, и вчера отметили свой юбилей 10-летний радио с РФМ, да? Сегодня вроде такой более-менее отдых в работе. Завтра надо будет уже хорошее такое... в кавычках застолье, скажем так, организовывать все вместе будет здорово, я уверен. Ну и еще и послезавтра тоже там некая вечеринка намечается. Ну ладно, это я так о своих выходных немножко рассказал. Расскажи о своих, как у тебя проходит время сейчас. Поздравляю, это очень важно.

Все самые важные слова отправляют наши радиослушатели в прямом эфире. Я читаю и, конечно же, присоединяюсь к каждому поздравлению, что вы оставляете у нас в группе ВКонтакте. Елизавета Тарасова пишет нам: поздравьте завтра. Завтра поздравим. Но завтра мы уже не поздравим. Хотя, нет, завтра не поздравим. Завтра у нас прямого эфира не будет. Но так или иначе, душой и музыкой мы точно будем с вами. Но поздравления тогда уж с наступающим, с годовщиной свадьбы Павла и Ксению. Поздравляем, желаем счастья, семейного благополучия, побольше детей. Пусть все будет у вас лучше всех. Желаю отметить золотую свадьбу, пока дожили только до льняной. С чем поздравляем еще раз Павла и Ксению. Любви, верности и благополучия, ваша семья.

0: Еще одно срочное сообщение прилетело от Елены, точнее, не от Елены, а от, наверное, от ее сына. Да, внук Ярослав поздравляет любимую бабушку Федосееву Лидию с днем рождения, крепкого здоровья. Также внук Ярослав пожелал Лидии Николаевне. Впереди короткий рекламный блок, после вернемся к музыке, конечно же, и к вашим самым громким, самым вкусным сообщениям. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

подходит к концу, но я с вами ни в коем случае не прощаюсь, потому что второй час в ожидании. Конечно же, ваши приветы и поздравления также будут звучать. Но на эту минуту у нас есть еще пара сообщений. Анна Мочелова пишет нам: всех офицеров, несущих сегодня боевое дежурство, а также тех, кто достойно завершил свою службу, с днем офицера. Всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Яна Ярулина тоже оставила свой месседж. Привет, любимая Соль ФМ. Передайте, пожалуйста, удачные рыбалки Искандеру, Олегу и Анне. С любовью, Конго.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Дэнсхолл продолжается. Александр Соловьев также на связи. Ваш привет, поздравление, признание в любви, в стиле танцев озвучиваем. Да, я тут иногда и танцую, и озвучиваю ваш привет и поздравление. Оп-оп-оп. Вот так, да, как-то так. Пиши, не стесняйся нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm. Нам на наш аккаунт в Макс. Его ты можешь найти также в нашей группе ВКонтакте. Телеграм-канал Радио Soul FM тоже работает. Пиши туда. Все озвучи обязательно. На эту минуту оставила сообщение Оксана Мартыновских или Мартыновских. Сообщение из Кунгура, кстати. Добрый вечер. Хочу передать привет своим любимым подружкам Эльвире Карасовой, Ольге Анфаловой, Наталье Кубилевой, Натали и сестрам Наталье Бабиной, Елене Варанкиной. Я вас всех безмерно люблю и уважаю. Большой вам привет всей вашей компании, с кем вы сейчас и где, как говорится, тусите. Тусите еще лучше, еще громче, еще жарче. Под музыку, которую составил и подготовил тот самый микс, который звучит в ваших соленых динамиках, диджея Дениса Ширеева. Александр Соловьев, микрофон напоминаю.

Я за несколько месяцев настолько привык, что у меня кое-как работает видеотрансляция, что вообще забыл про чат видеотрансляции. Вот он уже открылся. Ну, как открылся? Я открыл сам. Своими ручками. Эдуард Ковыляев рассказывает, как проводит время. Работа, работа, весь в работе. Хотел фотографию прикрепить, но не судьба, видимо, да. В чате видеотрансляции такое мы делать не умеем. Да и, в принципе, уже давным-давно так. Ладно, так или иначе, если есть работа, значит, это хорошо. Если нет работы, то, значит, найдешь в любом случае. Без работы нет субботы хорошей и красивой, и замечательной, между прочим. Об этом тоже нужно думать. Вам хорошего дня и прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Так, я вижу то, что у меня уведомления стучат по нашему аккаунту, по моему аккаунту, собственно. Что у нас тут есть? Есть также сообщение. Ух! Шарики! Какие это шарики? Красивые, разноцветные. Не боулинг ли у вас случайно? Надо почитать сообщение, чтобы точно знать, что это за такие большие разноцветные шары. Я думал сначала просто разноцветные арбузы. Не знаю. Семья Собаниных пишет нам. Всем привет нашей дружной компании. Мы в боулинге и слушаем ваше радио. Всем хорошего вечера. Кто нас слышит, в Губаху отправляем огромный привет. Прекрасного отдыха в нашей компании под музыку радио СЛФМ. Только что сообщение оставил Виталий Дубынин. Березники, я так понимаю, да? Скоро открываемся в Березниках, напоминаю. Вот уже совсем чуть-чуть, совсем немного дождемся одного маленького документа с подписями и тому подобное, и все, нам стоит только кнопочку нажать после этого. Итак, что за сообщение от Виталия Дубынина? Добрый вечер, Соль ФМ, сегодня вернулся с вахты, с Заполярья, очень по вам соскучился, хочу передать привет любимой жене Анютке. Так, песни мы не ставим, но так или иначе, хорошего настроения вам обязательно пожелаем. Песни, напоминаю, музыкальные заявки я принимаю только по будням с 16.00 по пермскому времени. Там я могу себе позволить поставить трек. Ну а сейчас наслаждаемся миксом от диджея Дениса Ширяева.

забывай, что все самые важные слова звучат в прямом эфире. Если ты отправишь просто горячий пламенный привет, то будут рады все. Не только лишь и я, и также слушатели радио Слефом. Уверен, особенно те, кто сейчас за своей работой. Не знаю, кто где, возможно, кто-то где-то работает на вахте, слушает радио Слефом. Кто-то за рулем. Отдельный привет водителям такси, автобусов и других транспортных средств. Ну и, конечно же, просто те, кто отдыхают, уверен, тоже будут рады твоему привету. Пиши, не стесняйся, в группу ВКонтакте, Радио Салифэм, или в чат видеотрансляции, личные сообщения, также под постом. Все вижу, все наблюдаю и, конечно же, озвучиваю в прямом эфире в режиме...

Недавно мне прислали сообщение, ну, пускай будет это анонимное, Максиму Максимову большой привет. Говорят, самый лучший повар всея Руси. Ну да, потом как-нибудь проверим, обязательно ему привет отправляем. Ваши же сообщалки, конечно же, я принимаю в группе ВКонтакте Радио Соль FM по адресу vk.ru/solfm. Также не забываем про наш аккаунт в Максе. Его можно найти также в нашей группе ВКонтакте. Все очень просто. Ну и телеграм-канал Радио Соль FM, пиши туда или сюда, куда хочешь, туда и пиши.

Бывает и такое, что я подготовлю, например, некоторые сообщения, да, и опять же забуду про блокнотик, где складываю несколько сообщений, которые нужно тоже в ближайшее время озвучить. Вот оно. Блокнотик я, значит, открыл, смотрю, у меня тут некоторые сообщения есть. Светлана Сокина пишет нам: «Будьте добры, пожалуйста, из Сивы. Поздравьте с пятницей, девчулик, красотулик, Олег, Юдину и русскую, и Набокину Оксану тоже большой привет ей отправляем и поздравляем с пятницей». Павел Румянцев тоже отправляет свой привет всего Мантурова и всей Шарье. Мантурова, да. Всей Шарье всем желаю отличной пятницы и хороших выходных. Солнечных, что самое важное. Хочется солнышка побольше, а то дождика нам точно не надо. Ни сейчас, ни в ближайшее время, ни вчера, ни завтра, да? Также есть у нас месседж от Сани Казака. Отправляет большой привет Савичевым, Клюшенковым, Казакам, Семеновым. Всем удачи!

вопросу о памяти, не только моей, видимо, да? Елена Шадрина тоже оставила сообщение. Привет Грише Силукову от Леношки и компания Лётя. Забыла, каюсь. Ну, ничего страшного. Мне кажется, за память извиняться не всегда нужно. Но так или иначе, Грише, конечно же, большущий привет. Лю тоже отправили ему от Елены. Ну и я думаю, что Гриша тоже присоединится к поздравлению. Пока играет как раз-таки Гориллас у нас в эфире, Гриша пишет нам сообщение. Давай, вперед!

раздавать добро в эфире радио Салифам Dance Hall. Прямо сейчас под него можно танцевать и, конечно же, общаться. Почему бы и нет? Пиши, не стесняйся, нам в группу ВКонтакте радио Салифам и в Макс, и в Телеграм. В общем, куда хочешь, туда и пиши. Куда удобнее, как говорится. Итак, у нас поздравления. Сегодня юбилейный день рождения у любимой жены, мамы, бабушки, тещи и свекрови. Все в одном лице. У Любови Погожевой сердечные поздравления с этим замечательным событием от всей нашей большой дружной семьи и друзей. Пусть глаза твои сияют, пусть улыбка на лице никогда не пропадает, пусть любовь царит везде. Гип-гип! Ура! Ура! Ура! Поздравляем еще раз, Любовь, с днем рождения. Только тепла, счастья, радости и прекрасного дня рождения, наверное, да. Дальше Вероника пишет нам, отправляет она большой привет Пономареву и Гале и Западину Олеже. Мы на работе сегодня, но скоро выходной. Всем приятного отдыха.

Валерия Мишенева тоже оставила свое сообщение. Огромный привет всем, кто на волне радио СЛФМ. Вам тоже большой привет от всех, кто на волне радио СЛФМ. Желаем счастья, здоровья и любви. Смолины и Мишеневы, вы лучшие!

Совсем немного времени остается у нас до завершения программы. Нет, программа Dance Hall не завершается, потому что нас ожидает еще супермикс, новый еще, причем от нашего еще одного диджея, который с нами тоже уже на протяжении практически 10 лет. Представляете, Фролов, Александр Фролов тоже скоро появится в эфире радио СЛФМ и в течение часа поделится самой клубной, самой качественной музыкой и тек-хаус, и транс, и каких только стилей там крутых нет. Так или иначе, с нами оставайся на протяжении всего дэнс-холла. Ну а мой же прямой эфир завершится уже вот-вот, примерно через 5 минут. Поэтому у нас с вами остается 5 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. У нас на очереди сообщение от Юли. Отправляет она своему любимому шоферу и мужу по совместительству Иванову Денису, который едет очень аккуратно. Прекрасной дороги и хорошей музыки вам желаю. Буквально только что оставила сообщение Лариса. Ирину нашу поздравляем с днем рождения. Пусть дом твой будет полон достатка друзей и гостей, как спелый арбуз с семечками. Будь всегда счастливой и не забывай улыбаться. С днем рождения, тебя любим, тебя и обожаем. Поздравляем Ирину с днем рождения. Напоминаю, ваши приветы и поздравления принимаю в группе ВКонтакте Радио СЛФМ, в Максе, в Телеграме, везде почти что могу поймать ваше сообщение и озвучить в прямом эфире. У нас остается менее 5 минут.

Уже перед завершением нашего прямого эфира Елена Шадрина что-то распереживалась, пишет: «Что бы там ни написал Григорий, взаимно воздушный поцелуй сразу отправляет». Но, конечно же, только самое доброе и хорошее читаю от Григория Силукова. «Привет, СЛФМ, с юбилеем вас! Большое спасибо! Большое спасибо, что вы тоже с нами всегда, везде и повсюду! Привет всем в Елово и персонально Ленашке Шадриной». Шадриной! Да что ж такое-то? Так и хочется. Ну ладно, стараюсь исправляться. Но остается 2 минуты до завершения прямого эфира. Пишите прямо сейчас, а то уйду.

Завершается уже, нажимаю контрольный раз обновление. Обновление группы ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного уведомления. Так, где вот здесь вот еще нужно обновиться? Ну и, конечно же, заглянуть в чат видеотрансляции. Так, да, ребята уже давно попрощались, но все равно выдержали все два часа. Андрею Хозяшеву и Сергею Ильину тоже большой привет отправляю. Прекрасного дня, прекрасного вечера и всегда хорошего настроения вам желаю. Так, заглядываю обратно, что у нас тут есть. Вот Нинель Сережкина пишет: хочу сказать огромное спасибо всем родителям и ученикам ППКУ. Вам огромный привет, хорошего дня, прекрасного настроения и всем, кто там, всем спасибо. И вам, дорогие друзья, спасибо за компанию. Всегда хорошего настроения желает вам команда Радио СЛФМ. Александр Соловьев появится уже у микрофона только в понедельник. Но так или иначе, все программы, все самые вкусные музыкальные перспективы обязательно будет в эфире. Двухкассетник. Не забывайте, завтра о письмах будет говорить Леся О. Дэнс Кол тоже появится. Микс уже подготовлен. Ну и, конечно же, уже через несколько секунд Александр Фролов ворвется в прямой эфир со своим миксом. Я же прощаюсь. Всем хорошего вечера и прекрасного настроения в эту пятницу.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Edge of Desire от немецкого дуэта Kayenga. Трек идеально подходящий для дневного прослушивания, закатов, коктейлей и пляжа, и при этом отлично звучащий на танцполе.

К концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. В финале часа прозвучала Atma Breaks работа Whispering Time от музыканта из Индии Цегью. Приятная мелодичная композиция в завершении очередного эпизода. Ну я, Александр Фролов, желаю вам быть здоровыми и позитивными. Слушайте хорошую музыку. До следующей пятницы, друзья. Всем пока. Услышимся.

Прикамье - полночь. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: ты на любимой волне.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что прикоснулись друг к другу. Утром

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю,

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

доводил меня, пила вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.